Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, салютище, ди стадион, и снова не седая ночь, а вторник. Продолжается матч, ты против рабочей недели. Счет пока 5-0 в пользу вторника, но мы тебя поддержим и доведем до победы с помощью шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично. Ты зиба-зиба. Отлично выглядишь. Хочу тебе сказать, зиба-зибочка, за рекомендацию, кинорекомендацию, которую ты давал нам недавно в эфире. Так. Это фильм со странным названием «Следствие ведут овечки».
0: Я тебе же говорю, что название угарное, но фильм так годный получился.
1: «Следствие ведут овечки» — это действительно фильм для всей семьи.
0: Да.
1: С очень какими-то правильными мыслями.
0: Устой, значит. Да?
1: Да, и детям показывать сложные вещи вот в таком формате, в котором показывают в этом фильме. Кроме того, там юмор, какая-то доброта.
0: Просто, да, все так сложилось. Хотя, ну, то есть там небольшая трагедия случилась, но все равно это ничего не испортило.
1: Да, но вопрос в другом. Я думаю, что теперь этот фильм я буду периодически пересматривать, слишком уж он теплый. И когда мне будет грустно и одиноко, я его включу. Есть у тебя фильмы, которые ты регулярно пересматриваешь?
0: Вау, это у меня поездка в Америку. Эдди Мерфи. Первая часть, да. Потому что, ну, просто родители смотрели, то есть показывали, когда я был маленьким. И, соответственно, каждый раз вот я уже раз, наверное, 10 пересматривал.
1: Ну, 10 — это даже мало. У меня есть фильмы, так, которые я пересматриваю раз в год стабильно.
0: Вау!
1: Вот у меня есть эта потребность.
0: Учитывая то, что тебе как бы 18 лет всего лишь. 18 раз посмотрела, я пересмотрела.
1: Получается. Так, а тебе получается сколько из того же расчета? У меня «Ешь, молись, люби» регулярно смотрю.
0: Ну, кстати, «Ladies» очень нравится этот фильм. Вот. Ну, парни, наверное, просто так... Ну,
1: это кино-гимн девчонок.
0: Да, скорее всего, да.
1: Говоря.
0: Просто мы не хотим на гендерные этот, на основе там всех разделить, но, по-моему, этот фильм больше девчонки любят.
1: Всем кинонотам сообщаем. Мы получаем уже заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом можно отметиться. А как тебя зовут, где ты живешь и кого будем будить?
0: И запомнили, да? То есть фильм называется «Не следствие ведет Овечкин»,
1: Александр,
0: а следствие, да, ведут овечки. Да, позитивный семейный кинчик.
1: Ну, вам понравится.
0: Да, мы же всегда вообще сияем эндорфини, дофамини, серотонини. Еще там.
1: Главное, не кортизолы.
0: Да, да. Кортизол вообще получает красную карточку здесь. Так что оставайся с нами, через одну песню мы начнем пробушку. Это шоу «Разбуди».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец.
1: Мы готовы устраивать пробушку всем тем, за кого попросили. Группа ВКонтакте под последним постом. Можно отметиться, как тебя зовут, где ты живешь и кого, как думаешь, стоит разбудить. То же самое делают в наших мессенджерах.
2: Сейчас найдем того, кого заказали. Так, по-хорошему. Павел пишет: «Привет, разбудите моего пса Микки. Ему пора гулять, а он дрыхнет».
1: Микки.
2: Хозяин, ты радуйся, это вообще-то все дрыхнет пес. Но наоборот, почему? Часто бывает, что пес именно будет хозяина. Пошли гулять.
1: Гулять.
2: Смотришь, время 3 ночи.
1: Нет, я же не знакома, но, ребят, вы, собачники, крепитесь.
2: А, у тебя же дома...
1: У меня же нет собаки.
2: А, и не было никогда, да?
1: Ну, в деревне вот были печки в будке, которые жили на улице.
2: А, общая собака на всю деревню, да?
1: Общая собака на всю деревню. Именно так. В каждой деревне есть общая собака.
2: Кстати, вот у нас есть пословица африканская, что если детей воспитывает вся деревня. Вот так говорят.
1: Хорошая.
2: То есть, если ты видишь, что чужой ребенок делает что-то нехорошее, ты тоже должен именно...
1: Принимать участие.
2: Да, принимать участие.
1: В плохом. Присоединиться к нему.
2: Ладно. Ладно, погнали. Будем. Но сегодня поможет разбудить пса Микки диктатор Килиан Мбаппе. Он сегодня же играет ночью.
1: Да, вот. А за кого болеешь? Франция.
2: За кого будешь болеть?
1: Смеешься, Франция, конечно.
2: А, за Олисе, точно, да. А наша Настя будет болеть за кого? За Испанию.
1: О, ну, серьезно?
2: Да. Так, завтра посмотрим, кто больше плачет. Плакать будет. Погнали. Микки, просыпайся быстро. И дай честь.

0: поспорить на что-то. Я вот уверена, Франция выиграет.
1: Ну, не торопись. Испания тоже не подарок. Или как?
0: Да не в том-то и дело, вообще не подарок.
1: Ну, хорошо играет, так что посмотрим завтра, кто в нашем коллективе будет плакать. Так, что у тебя из сообщения?
0: Доброе утро, Катя и Саймон. Обожаю ваше шоу. Разбудите мою кошку. Теперь кошка. А то она не хочет со мной играть. Арина из Прокопьевска пишет.
1: О, ну а так, у собака уже была, теперь Ляйсан пишет. Доброе утро, разбудилники. У моего сына сегодня день рождения. Ему 15 лет. Зовут Айка. Город Казан. Поздравьте от души, пожалуйста. Ну, сделаем от души, конечно. Блин, не та песня играет, конечно, на фоне, какая была. Так, с днем рождения, Айка. С днем рождения, Айка. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Айка.
0: С днем рождения.
1: Yeah. Go, Айка. It's your birthday. We gonna party like it's your birthday. Поехали.

0: тот же самый призыв. Давай-давай, слова оставляй. В группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Любые рандомные слова ждем, потому что у нас впереди игра «Наушники-челлендж». И Саймон будет по моим губам пытаться догадаться, что я имею в виду, какое слово озвучиваю, потому что слышать меня не будет. На игру одна минута. На чьем слове остановимся, тот победил, тому отдадим фирменный мерч от Radio DFM.
1: Oh yeah. Так что каждый по 10 слов. Вот так увеличивается шанс победить и взять крутой мерч от Radio DFM. Зиба-зиба за внимание! Это шоу
2: «Разбудильники».
1: Ключи и...
2: тусовку!

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Воу-воу-воу! Всем привет еще! И бодро пожаловать в храпогонное шоу «Разбудилники». В студии мастер губного шифрования Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Сейчас будем проверять, насколько хорошо мои глаза умеют слушать губы Кати. В игре «Наушники челлендж».
4: Спасибо всем тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах и в личку прислали в том числе. Эти слова я буду в течение минут озвучивать Саймону. Ну, как озвучивать? Скорее, показывать губами.
3: И бровями, зубами.
4: Слышать он меня не будет. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим фирменный мерч от радио DFM. Предлагаю начать.
3: Да, все, включаю уже активные шума, точнее, Катя, подавление. Вот эффект такой в наушниках. И слушаем узон громко.
4: В целом, Катя и шум синонимы. Все? Ага, все. Сай слушает любимую музыку. Я даже знаю, какую. Погнали. Вертолет.
3: Уже играем?
4: Вертолет.
3: Как?
4: Вертолет.
3: Фейхуа. Фейхуа.
4: Вертолет.
3: Фэшн.
4: Вертолет.
3: Следующее слово.
4: Йогурт.
3: Торт.
4: Йогурт. Йогурт.
3: И кота.
4: Йогурт.
3: Кожура. Следующее слово.
4: Доска.
3: Как?
4: Доска.
3: Астеки.
4: Доска.
3: Следующее слово.
4: Алоэ.
3: Ожога. Ожога.
4: Алоэ.
3: Анчоса.
4: Аньололо. Да, правильно.
3: Аньололо. Что за слово аньололо?
4: Лучше
3: следующее слово, блин. Какой провальный день сегодня.
4: Все, мы закончили.
3: Не, Катя, я обязан угадать хоть один раз. Давай еще одно слово, давай.
4: Ну хорошо, давай.
3: Это как? Такой провал, что ли, будет сегодня?
4: Какое слово ты тут взять?
3: Так.
4: Вентилятор.
3: Йо.
4: Вентилятор.
3: Фердипер.
4: Ве. Ве.
3: Фейху. Все.
4: Все, сдал.
3: Я понял.
4: А все-таки...
3: Такого никогда не было вообще.
4: И вот опять. Вентилятор было последнее слово.
3: Каким образом по губам? Я не видел вентилятора.
4: Самое смешное – алоэ.
3: Ты
4: почти попал. А что ты говорил? Алло-лё-лё.
3: Алло-лё-лё.
4: Алло-лё-лё. Да-да-да, говорю.
3: Алоха.
4: Алоэ.
3: Вау.
4: И йогурт был.
3: И, кстати, йогурт по губам.

0: Вообще, сложно, да? На этой земле невозможно вообще прочитать.
1: Еще было какое-то слово, но уже не суть. Главное, что мы остановились не на том слове, которое уже было последним. Mm-hmm. Это было как дополнительное задание со звездочкой, которое мы снова провалили. А на предпоследнем. Это как раз было алоэ, что ли?
0: Не алоэ. Это что-то там после алоэ еще было.
1: Кто помнит?
0: Алоэ тоже даже не помнит. Раз алоэ не помнит.
1: Боже, ну и как мне теперь найти победителя?
0: Не, после алоэ, то есть ты перечисляй. То есть,
1: а, вертолет.
0: Вентилятор.
1: Нет, это последнее было слово.
0: Да, это есть как раз последнее.
1: Да, это последнее после гонки, это не считается.
0: Но пусть будет алоэ тогда.
1: Ну давай за алоэ. Алоэ прислал Андрей Корешков. Мы тебя поздравляем с победой. Приложи нам на раны. Ой. Алоэ.
2: Это шоу разбудил Вики.
3: Саймон и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему бесчеловечно и безлюдно не синонимы?
0: Радио ДФМ.

0: оле-оле. Здорово, ди-люди. Вчера не было футбола, поэтому мы сегодня выспалачи. Это солнечно витамин D-шоу
1: «Разбудильники».
0: Она уже знает, кто сегодня победит в матче Франция-Испания, но пока молчит. Наша мема-олиси, точнее, Катя Бодрова.
1: И местный Мбаппе, диджей Саймон.
0: Киллиан Метарор. Так, а сейчас мемоскоп. Прогнозы, которые доставляют надежду быстрее курьера.
1: Сегодня звезды расскажут, какое ты выражение.
0: В смысле? Типа выражение изо рта?
1: Типа пословицы.
0: Ага, в этом плане.
1: Ну не пословицы, да, именно выражение.
0: Поговорка, афоризм и так далее, да? Ладно, овны.
1: Витать в облаках. Сегодня вы про мечты, фантазии и легкое отрывание от реальности.
0: Витать в облаках, белогривые львы.
1: Лошадки.
0: Лошадки, да, точно. Да, тельцы.
1: Не как у всех. Ваши идеи настолько инновационны, что доходят не до всех. Потерпите, и позже их оценят по достоинству.
0: Но мне ушки не как у всех, поэтому ничего не доходит, да? Как говорится, близнецы.
1: Без сучка, без задоринки. Будьте готовы увидеть себя на доске «Лучший сотрудник месяца».
0: What? Без
1: сучка.
0: Это
1: прилично.
0: А? Это не женская собака?
1: Нет. Сучок это такой... Это такое... Ну, на дереве. Веточка.
0: А, что-то растет, как коротко и ясно, да? Понятно. Раки.
1: С ветерком. Сегодня вы спонтанность, дорога и планы на ходу.
0: Окей, львы.
1: Праздник живота. Звезды говорят, что судьба подарила вам идеальный обмен веществ. Сегодня можете позволить себе читмил.
0: Угу. После праздника живота идет танец живота. Так, львы.
1: Это были.
0: Значит, девы.
1: Золотая середина. Сегодня вы баланс, компромисс и вечная. Давайте успокоимся.
0: Почему нет серебряной середины вообще? Только золотой. Почему? Весы.
1: Комар носа не подточит. Сегодня вы идеальны во всем. Придраться невозможно, хоть и очень хочется.
0: Комар нос не подточит. Прикольно. Вау, а что точит-то? Интересно. Скорпионы.
1: На вес золота. День, когда вашего общества хотят все. Просыпайтесь с короной на голове и не снимайте ее до самого вечера.
0: Угу. Стрелцы.
1: Душа нараспашку. Сегодня вы открытые, уязвимые и очень настоящие. Окружите себя теми, кто видит в этом силу, а не слабость.
0: Да, без фейков, да. Козероги.
1: И нашим, и вашим. Ваша суперспособность сегодня угождать всем. Но важно не забывать и про свои потребности.
0: Разве не наши, не ваши говорят? Обычно. Кто остается-то у нас в водоле?
1: Как сыр в масле. Сегодня вы комфорт, стабильность и нежелание что-то менять.
0: Дальше рыбы.
1: С места в карьер. Не успели проснуться, как уже включились во все рабочие чаты. День максимальной эффективности.
0: Теперь с минусами, да?
1: Не сегодня. Такое выражение.
0: Ой, не сегодня, да, есть такая пословица, да. Ну что ж, минус-то, да, завтра. Если, а завтра скажем, да, завтра. А потом, до отпусков. Так, это был шоу «Разбудильники». Мемоскоп для всех, для позитива. Зиба-зиба. Ну, как настроение?

0: слушаешь шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Вернем на

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.

0: вот она, опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
8: «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 — для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика «Нет трек», где Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета максимально активно. И для меня всегда сюрприз, что мы услышим. Что мы услышим?
3: «Нет трек» этой недели — это трекан, который захватил соцсети и клубы. Это «Decision is red card». Перевод — решение «Красная карточка». Во время матча США и Парагвай сальвадорский судья Иван Бартон объявил и показал красную карточку игроку за то, что тот прикрыл рот во время спора с другим футболистом. Mm-hmm. То есть сейчас теперь такого нельзя делать. Если хочешь кого-то послать, но далеко и надолго, то есть нельзя прикрывать рот. Говори как есть.
2: Только это в рамках, наоборот, он хотел оставаться в рамках приличия, наверное.
3: Не, ну да, нельзя прикрывать рот теперь. Очень да, странно. Сразу красная карточка. Ну и этот момент сразу завирусился. Слушаем вот это строгий, вот невозмутимый голос этого судья.
4: After view, number 10, far away, cover his mouth, decision is red card.
3: Перевод. После просмотра эпизода номер 10 Парагвай прикрывал рот. Решение красная карточка.
2: Вот так. А кто он по национальности?
3: Он из Сальвадора. After review. И этот голос наложили, то есть куда бы ни, куда ни лень.
2: Ой, ощущение, что это мать с тобой разговаривает
3: да?
2: после собрания.
3: Да, наложили везде. Вот сейчас версия, которая завирусилась, это которую где наложили на мощный бит в стиле EDM и техно. И трек, да, сейчас уже вообще разлетел. Он называется T-Score Red Card. Слушаем и обсудим.
4: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
3: Да? Ваше мясо.
2: Иван Батон.

0: Они добавили. That's my final call. Get off the ground now. Don't think I will ever change my mind. After you, number 10. Парагвай, cover his mouth. This mission is red card. Вообще мясо, да?
1: Вообще, какой кайф.
0: Вот этот трек сейчас уже рвет в клубе вообще.
1: Ну это все, это новый скутер.
0: Да. This mission is red card.
1: О чем рыба?
0: Иван Батон.
1: Ты сам его так назвал.
0: Оговорился просто так.
1: Иван Бартон.
0: Бартон, да.
1: Иван Бартон.
0: А ты представь себе, да, то есть... Тайком от папы, да, ночью, подкрался в клуб и неожиданно услышишь его голос, то есть из колонок, решение, красная карточка.
1: Дэнсиш под голос отца. Интересно. Слушай, потрясающе, я не слышал, я забираю себе в сохраненке какой-нибудь видосик жесткий, наложу, ну, музыку.
2: After view, number 10, far away, cover his mouth, decision is red card.
0: Спасибо за внимание.

0: громче. Good morning, мир. У меня все, короче.
1: Погода.
2: Сегодня в столице тепло, уже 18 градусов со знаком плюс, в основном облачно, максимум на сегодня плюс 25.
1: Реклама.
3: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
6: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Алоха! Ди-сборная, в которую входит каждый наш слушатель. Пока спорят, победит ли сегодня багет или хамон в матче Франция-Испания, мы приглашаем тебя в пуэр-кофейное шоу
1: «Разбудильники». Здесь все-таки багет, Катя Бодрова.
0: Ну, я все-таки тоже багет, Саймон Черный Перец.
1: А хамон кому?
0: Хамон — это наш линейный продюсер Настя, да, вот.
1: Распределились. У меня вопрос. А как давно футбольным арбитрам дали слово? Ну, в смысле, что они теперь говорят на поле?
0: Так, до того, как я отвечу на этот вопрос, я лучше поставлю соответствующую...
1: У меня песня.
0: Да, у меня...
1: Отвечу песню.
0: У меня песня. Во!
1: Во! Хорошо.
0: Так, вопрос. Как давно им дали слово?
1: Да.
0: Ну, ты объясни.
1: Арбитрам слова не давали раньше.
0: Раньше не давали, то есть чтобы на громкоговоритель он объяснял свое решение, да? Но чемпионат мира, это впервые это происходит.
1: На чемпионате, но в России я уже видела матч

0: клубов, угу. когда судьи выходили и объявляли что-то. Насколько я понимаю, за эти 4 года до предыдущего чемпионата...
1: Тестировали, да?
0: Да, тестировали эту историю. Впервые на международном уровне это произошло в феврале 23-го года. А в 24-м году эту практику полноценно ввели в России.
1: Угу. То есть в России уже как 2 с лишним, да, лет идет, да?
0: Получается так.
1: Угу.
0: Ну, это повод, понимаешь, теперь создание треков, которые мы слушали, например, в предыдущем часе.
1: Авторевью. Вот этот, это голос Иван Бартон, или, ну, мы оговорился, Батон, теперь вот его называют.
0: Для нас он Иван Батон.
1: Да, салвадорский, да, вот судья, вот смотрите, вот.
2: Авторевью. Номер 10, Paraguay, cover his mind, decision is red card.
0: Ну, красиво же.
1: Ну, красиво, но проблема в чем? Половина из них не знает английский язык, а FIFA заставляет именно объяснять свое решение на английском. И тот неловкий момент, когда человек соврал у себя в резюме.
0: Знание английского.
1: Вообще, матч...
0: Идеальный.
1: ЮАР, Мексика. Где он начал объяснять на очень корявом английском. Ребята, то есть, ребята, почему он дает красную карточку? И все игроки стояли, на него смотрели, как будто он с Марса приехал. Ты что говоришь?
0: Собрал в резюме, это правда так.
1: Да, никто ничего не понимает, половина что говорят. Но большинство из этих судей, но смешно.
0: Ждем на русском заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, твой город и кого хочешь разбудить. То же самое делай в наших мессенджерах.
1: Да, нашим слушателям никогда не даем red card. Красная карточка. Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Надеюсь, на четком русском языке говорим. И всем понятно. Вернемся через одну песню. Let's go!

0: Перекличка.
1: Да, перекличка. Да, да. И мы возьмем просто и разбудим твой город. Так, Равилла пишет нам в мессенджере. Ребят, большой салам. Разбудите Пазаза, мою подругу Аленку из Иванова. Он Пазаза, кстати, ты новая уже фишка. Пазаза.
0: Зиба-зиба, Пазаза.
1: Пазаза. Зиба-зиба, Пазаза. Ой, слушай, бро, мы вот
0: нас учителя возьмем. Русского языка прибьют скоро. Скажи, что вы делаете что с великим делаете? И могучим?
1: Да, не говори.
0: Ну что, будем кого из Иванова? Аленку?
1: Да, от всего сердца черного перца Пазаза.

0: сегодня будить не надо. У меня сегодня день рождения. Разбудите весь Нижнекамск. Просит Ангелина.
1: О, а если поставим такой трек, как ты думаешь?
0: Какой?
1: Она поймет или нет? А если что, кстати, этот трек был специально для нашей комнаты Крика. Куда заходишь, крикнешь, тебе легче станет. Теперь специально для именинницы. С днем рождения, как ее зовут?
0: Ангелина.
1: С днем рождения, Ангелина.

0: Надеюсь, она заценит трек-то.
1: Если, когда у меня у бабушки был день рождения, я пела «У моей бабушки день рождения». «У моей бабушки день рождения».
0: О, прикольно.
1: Что, дальше едем?
0: Да, едем, едем. Погнали. Так, что у нас еще есть здесь? Роман пишет в нашем мессенджере. «Разбудите, пожалуйста, моего друга Никиту. А вчера всю ночь куролесил». А как понять, куролесил-то?
1: Тусовался. Включил тусовку, парень.
0: Это думал, он куру ел.
1: Доброе утро, Катюша, брат Саймона, другой мамы. Самого добрейшего утречка вам из Санкт-Петербурга. Разберите, пожалуйста, мою жену Евгению, а то едет в машине со мной с грустным лицом. Еще не проснулась, видимо, ее любящий муж Вадим.
0: Вау, Санкт-Петербург, город родной мне. Там учился, зиба-зиба вам за диплом. От всего сердца черного перца. Погнали!
2: Come on, come on, come on, come on.

0: Радио Ди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
8: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: «Лента» – поставщик шашлыка №1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
10: «Ленту». А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Пау-пау-пау! Как кричит комментатор во время футбольного матча. Всем бодрейшего утра. Здесь даже носки после стирки находят свою вторую половинку. Это шоу «Разбудильники». Она ловко соединяет кофе с печенькой. Катя Бодрова.
3: А ты, получается, пуэр с кружкой?
2: Да.
3: Диджей Сайма?
2: Да. А теперь в игре на паре наш слушатель включит свой парогенератор.
3: До нас дозвонился Роман из Набережных Челнов. Рома, привет.
2: Рома!
4: Всем доброе утро.
2: Привет!
3: Смотри, половина лет прошла. Вот ты теперь занимаешь сторону пессимиста или оптимиста? Вот у тебя стакан наполовину полон или наполовину пуст?
2: Или лето полно, это половина пусто.
4: Половина пустого лета.
3: То есть ты грустишь от того, что все-таки, да, оно заканчивается?
4: Да, очень.
2: Ты сейчас? Очень. Серьезно, пол лета уже прошло?
3: Да, вообще-то да, экватор, можно сказать.
2: Лето, ты не права. Ты куда, блин?
3: Я думаю, что нам нужно брать пример со студентов. Они же празднуют экватор. Нам нужно просто активно тусоваться, ребята. А какие еще варианты, чтобы его запомнить?
2: Экватор, слышал, только в Африке. Ладно, я понял.
3: Следующий вопрос. Ром, у тебя есть пара?
4: Пара есть.
2: Угу. А как зовут?
3: Это не я, это подруга спрашивает. Как зовут?
4: Эльвира.
3: Эльвира.
2: Эльвира.
3: Правила нашей игры очень простые. Мы тебе говорим Эльвира, а ты? Отвечаешь?
2: Что-то больно долго думаешь.
3: Ну, пара у нее кто?
4: Красивая.
3: Нет,
4: пара Рома.
2: Рома,
3: ну, кстати,
2: конечно.
3: Красиво тоже подходит.
2: Бро, а если она слушает сейчас радио, и ты так долго думаешь, тебе дома сегодня хана.
3: В общем, мы тебя называем все подряд. Люди, персонажи, предметы. И ты ищешь каждому пару. Всего нужно найти 5 пар за 1 минуту. Ты готов?
4: Готов.
2: Окей, удачи. Начинаем. Майкл Олисе.
4: Еще раз не понял.
3: Майкл Олисе. Или Алисе, как его называют.
2: Олисе, это фамилия, да.
4: Следующий, не знаю.
2: Это футболист сказал мне Килиан Мбаппе. Они сегодня просто, ну, они в одной команде играют.
3: Заяц.
4: Морковка.
3: Хорошо.
2: Заяц и морковка, браво. Так, дальше. Мистер Смит.
4: Следующий.
3: Испания.
4: Испания, так, паста.
3: Хорошо.
2: Окей,
3: но если актуалочка, то Франция сегодня.
2: Да, я думал, еще хамон скажет. Так, Тимон.
4: Тимон Пумба.
2: Е-е-е.
3: Ояр Сабль.
4: Ояр.
2: Это пишется слитно, если что. Ояр Сабль.
3: Как думаешь, кто у него пара?
2: Скажи,
3: сломанный язык?
2: Скажи, да ну.
4: Франция, может.
2: О, почти! Да. Почти, Испания, да!
3: Ничего себе, почти.
2: Ну, кстати, недалеко же это.
3: Так, а сколько заданий мы выполнили? Раз, два, три, четыре, еще одно нужно.
2: А, еще одно, да? Ну, давай, Маугли.
4: Джунгли.
2: Принимаем.
3: Все, отлично. Получается, справился.
2: Погоди, все, что ли?
3: Получается, забирает. Фирменный мерч от Radio DFM.
4: Ура.
3: Получается, поздравляем.
2: Да уж, Ояр Сабл вообще как выбил человека.

0: знаешь, выбил из колеи.
1: Он из сборной Испании, все верно?
0: Нападающий, да.
1: Может, поясни.
0: Да.
1: Нападающий?
0: Нападающий сборной Испании, да. Ну что ж, вроде все, да. Вот теперь время для приветов. У тебя есть 7,5 секунд.
2: Передаю всем привет, всем доброе утро и отличных рабочих дней пока.
1: Спасибо, Ром. Набережные Челны. Включите тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец – баран, самка – овца, а детеныш не овца-баран, а ягненок! Как?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Единственное шоу, где что-то к чему-то присобачивают. Рубрика «Мэшапы Саймона» прямо сейчас. Сай берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни. Но мы наслаждаемся новым хитом.
3: Да, вот мешанина сегодняшняя. Ой, лучше так начинать. К сожалению, чемпионат мира закончится через 5 дней.
2: О чем говорить-то будем, когда он закончит?
3: Найдем
2: полюбовь. О погоде?
3: Да, о погоде. Может быть, уже найдем причину. Мы же можем придумать на ровном месте.
2: Могли бы говорить про, например, про Конора Макгрегора. Но он все.
3: Он за 30 секунд?
2: За 30 секунд все сказал.
3: Свалил, да. Ну, может быть, еще найдем. То есть, я думаю, найдем какую-нибудь Формулу-1 иногда.
2: Подумаем.
3: Про дачу иногда. Огород там. Или на огороде, или в огороде, капец. Так, к сожалению, да, через 5 дней он закончится. Но наша задача – наслаждаться каждым моментом. Поэтому сегодня сгоняем на свадьбу 2 футбольных гимнов. Да, Ленинград Экстаз и гала Freed from Desire. После свадьбы
2: Ты справляешься, все хорошо.
3: Нормально,
2: мешанина.
3: Да? Мешанина называется Ленинград vs. Gala. Экстаз Freed from Desire.
2: Слушай. Я хочу это слышать.
3: Let's go.
0: DJ Simon.

0: Что же, как тебе экстаз и Стас?
1: Это экстаз. Саймон. Это просто космос, Сай. Диско-версия трека группы «Ленинград» получилась.
0: Зиба-зиба. Зиба-зибочка. Ну что, сегодня, кстати, первый матч полуфинала. Франция-Испания. За кого плачешь, мы уже знаем.
1: Мы знаем.
0: Плакать будешь не на тех, на Францию.
1: Прикусывай круассан.
0: Или багет, да. А у кого хамон, посмотрим. Ну что же, кстати, «Freed from Desire», я уже, по-моему, уже говорил, что это является неофициальным гимном сборной Франции. Да, после каждой их победы всегда на стадионе играют, и они под этот трек танцуют.
1: А Испания, я так понимаю, под «Ленинград» выходит?
0: Если бы выходили, за них бы болели, понимаешь?
1: Это правда.
0: А раз они не выходят, вот. Так что посмотрим, чем этот матч сегодня закончится. Завтра приедем уже очень-очень невыспавшийся.
1: Готовьтесь поэтому.
0: Да, так что поможете нам работать завтра.
1: Это 3 часа храпа в эфире.
0: О, да, о, давай сделаем.
1: Да, похрапим просто?
0: Да, и это будет последний рабочий день, да.
1: Давай сделаем.
0: Причем нас уволят, мы еще спать дальше будем. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи...

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
15: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте. Только до конца июля.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе.

0: J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот Джейкуб J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейкуб J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jayku.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Чик-чик, бум! Салют, дикиберсфера! Залетай в тренды, дофамин повышающего шоу «Разбудильники». В студии обладательница синей галочки по кофе. Катя Бодрова.
4: Еще обладательница скрипучего стула. Слышно? Он скрипит сегодня.
3: Это стул скрипит или что-то другое?
4: Намеки?
3: Конечно, нет.
4: И тот самый Саймон.
3: Раньше, если человек говорил сам собой на улице, вызывали скорую. А теперь говорят, он экспертный рилс и снимает. В эфире рубрика «Все как блогер прописал».
4: Да, вот мы как раз с вами сегодня будем учиться становиться блогерами, если вдруг еще не надо. Во-первых, мы с Саймоном давно уже сказали, если у тебя нет пушистого микрофона, извините.
3: Вообще, прямо...
4: Статус блогера сразу аннулируется.
3: Можно с планеты сойти, да?
4: Сначала купи пушистый микрофон, а затем, возможно, прислушайся к совету кое-какого блогера. Зачитываю, можем согласиться, можем нет.
3: Okay.
4: Просто публикуйте все подряд, даже если это откровенно слабый контент.
3: Вот реально, Кат, ты сейчас реально дельные вещи говоришь, потому что есть две школы. Одни говорят, ну, именно однотипный контент лучше зайдет. Типа алгоритм лучше понимает, когда в одном стиле все делаешь. А другие говорят, ну, делай все подряд. Ну, может, что-то зайдет, да, то есть что-то
4: как взлетит. Раз, ну, для того, чтобы начать, тебе не нужно нанимать маркетолога, придумывать какой-то невероятный контент-план. Ты просто... История в том, что данный блогер советует выработать такую привычку. Публиковать все подряд и не стесняться. Даже низкое качество контента, еще что-то.
3: О, Кат, так мы не можем.
4: Почему?
3: Что-то мне вообще, то есть я что-то не могу.
4: Это лучший совет для тех, цитата, кто только начинает и никак не может регулярно вести блог. Публикуйте много плохого контента.
3: Надо же. Это что? Это чтобы человек совсем этот, чтобы у него этот алгоритм крякнул?
4: Не пишите эти контент-планы, не выстраивайте воронки. Все это нужно, но это второй шаг. Прямо сегодня поставьте цель каждый день публиковать что-то в ленту, не ожидая никакого результата, не придираясь к оформлению, к тексту и охватам. Просто публикуйте,
3: ну,
4: и все.
3: Ну, вопрос, ну, а зачем? Вот стоик всегда спрашивает, а зачем ты это делаешь?
4: То есть... Потому что ты вырабатываешь привычку.
3: Иммунитет, что ли?
4: Что-то выкладывать. Потому что когда ты действительно придумал какой-то очень классный, качественный контент, который много ресурса от тебя требует, через неделю ты сдуешься.
3: И вдруг еще и не зашел, да, вообще?
4: А еще не зашел, тебе еще и жалко потраченных усилий.
3: Из площадки сошел и больше не вернулся.
4: Да.
3: Ну, блин, алгоритм, он, конечно, изменился раньше, но то есть хотя бы если у тебя 10 подписчиков, все 10 человек это видят. Теперь тебе говорят, в первые 3 секунды, если никого не удержал, твой контент через одно место, да?
4: Ну да. В общем, глобально сначала нужно научиться относиться к соцсетям со здравым пофигизмом. И постоянно есть еще такое правило, ну и ладно. А после залетел, ну и ладно, следующий залетит. А следующий тоже не залетел, ну и ладно, подумаю, как его доработать.
3: А нет ощущения, что человек становится рабом этой площадки?
4: Не знаю. Охваты упали, ну и ладно, они сегодня низкие, завтра высокие. Вот такой подход предлагают нам.
3: Но
4: мне нравится, кстати.
3: Это советы человека, который наверняка, ну и ладно, ни разу в жизни не говорил.
4: Почему?
3: Ну, блин, ну...
4: Ты не согласен с этим?
3: Ну, как?
4: Ты вырабатываешь привычку вести соцсети. Это очень важно.
3: Ну, понимаешь, какой-то результат надо видеть. Если человек это не видит, зачем ему там дальше мучиться?
4: Как много историй, когда человек пилит на 3 человека. Ну, когда у него аудитория, мама, папа, я, счастливая семья. А потом раз и выстреливает. Все только потому, что он не останавливается.
3: Я согласен, но я так поступаю, но со своей работой, то есть с эфиром, вот я фигачу. Потому что мне за это еще платят деньги.
4: Ну вот, а люди, да, там даже денег не получают изначально. А потом спустя 2-3 года выстреливают.
3: Ладно, это что, сеанс был, да?
4: Блоготерапия.
3: Блоготерапия.

0: Morning, мир. У меня все. Короче.
1: Погода. С каждым часом все теплее в столице, уже плюс 19, облачно. Максимум на сегодня плюс 25 и небольшие осадки.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: 4 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
8: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
9: Группа компании «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Твой номер один, только он. Дима Билан.
12: Твой номер один.
11: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
13: Right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, дратути, ди народ. Если ты так часто смотришь матчи чемпионата мира по футболу и что начал комментировать собственный поход к холодильнику, ну, welcome в нашу комментаторскую кабину под названием шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Агбалао, Мерио Куланджа.
2: Мы с тобой друлеги, всем это известно, поэтому, конечно, хорошо, на себе я не испытывала твои подкаты. А как ты подкатывал к девушкам, когда только приехал в Россию и уже когда понабрался опыта? Как это было? Вашей маме зять не нужен.
1: А даже, ну это же, чтобы понять, такой подкат надо знать язык.
2: Ты не можешь. Ты просто пишешь в заметках, да, и не показываешь.
1: Когда ты язык не знаешь, но, Катя, я тебе объясню одну вещь.
2: На языке жестов? Ой, я боюсь представить этот язык.
1: Сейчас, я сейчас найду нужное слово. Если человек тебе нравится, этот язык, он универсальный. То есть даже для этого не надо произносить ничего.
2: Пару жестов достаточно, согласна.
1: Да, то есть смотришь в глаза, то есть все в глазах написано, твои намерения. То есть если она тебе нравится...
2: В глазах хотящего. Да. Красота в глазах.
1: Да, просто так на нее смотришь, и она уже понимает. То есть пару слов, если... Ладно, это именно... Это мой экспириенс.
2: Подожди, а потом у тебя были какие-то фишки? Да, подкаты, именно фразочки какие-то цепляющие. Ты думаешь, ну вот это точно сработает.
1: Подкат у меня именно в Африке были. Вот там, да, наши девчонки, там надо постараться сильно.
2: Чтобы обратить на себя внимание.

0: Ну да, там, то есть, на технологии включаешь. Ну, а у меня так получилось, что не приходилось подкатывать.
1: Насколько я понимаю, в России девчонки к тебе подкатывали. Да?
0: Ой.
1: Да?
0: Ты меня на разговор, что ли, выводишь?
1: Ой, я вижу, как краснеет твой желудок. Кстати, вы знали, что... Что когда краснеем мы, краснеет у нас желудок.
0: Просто я скажу, что вот этот язык подката, то есть он универсальный, то есть не часто надо что-то говорить.
1: Я помню, свой первый подкат. Я была, ну, сильно молоденькой девчонкой, лет 12-13. И вот я помню, как первый молодой человек ко мне подкатил. Я никогда не забуду эту фразу.
0: А он что сказал?
1: Он спросил: девушка, который час? Я говорю, у меня нет часов. А Илья ответила. Он такой: а свободного?
0: Ну, кстати, неплохо.
1: Прикольно.
0: Неплохо. Я заценил, кстати. А маме взят не нужен, не пришлось.
1: Ой, конечно, это было, ну, миллион раз.
0: Да? Но не пришлось мне такое говорить. Так что...
1: Свои способы подката можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом, вдруг кому-то понадобится. Но главным образом оставлять заявки на пробушки. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
0: Да, да.
1: Задумался.
0: Да, и через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец.
1: Получили заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим здесь и в наших мессенджерах.
2: Так, и что у нас в мессенджере? Так, смотрю, что я... Оу, написала уже Дарья. Пишет: «Разбудите мужа Давида. Ему сегодня весь день сидеть с дочкой, пока я поеду с подругой на шопинг».
1: Ого!

0: Так, ему нужна пробушка, точно.
1: Как зовут мужа?
0: Давид.
1: Давид, ты красавчик. Ты, да. ты должен знать это.
0: Да, пока ты дома сидишь, посмотри сериал «Дом Давида». Кстати, прикольный сериалчик.
1: Или
0: такой.
1: «Следствие ведут овечки».
0: Да, кстати, с ребенком, да, вот это прикольный фильм. А «Дом Давида»...
1: Ну, мне нравится,
0: да. «Дом Давида» посмотри один, да, то есть вообще так неплохой сериалчик. Ну что ж, выбирай на свой вкус, а я тебя бужу, чтобы дочка...
1: Хорошо себя вела.
0: Да, а то папа сейчас уснёт.
1: И мать, чтобы хорошо себя вела, когда уедет к подружке.
0: После шопинга, нормально. Давида! Это же его дом, наверняка. Папуля, давай!

0: Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, меня. Сплю на ходу. Сегодня второй день работы. Привет из Орла от Надежды.
1: Вау, сплю на ходу, да? Так, сейчас погнали. Сейчас загружаю.
0: Чтобы не споткнулась. Да? Резко надо разбудить.
1: А, окей. Погнали. Разбегом. Попробуем вот так.

0: мы такая на корпоративе находимся, да?
1: Реально, это один из главных гимнов корпоратива.
0: Так, пишет Егора у нас в мессенджере. Нужна пробушка мне и людям на заправке в Нижнем. Разбудите колонки. Ну, попробуем,
1: колонки, да? Давайте уже.
0: Колонки...
1: Дайте немножечко.
0: Слово двусмысленный, да? То есть колонки, откуда музыка и откуда...
1: Да, кстати.
0: Бенз, да?
1: Скажите Ермоленко Илье из Барнаула, что он сладкий пупсик.
0: Ух ты.
1: Уважаемый Илья Ермоленко, ты сладкий пупс.
0: Вот Катя уже сказала за двоих, да. Вот.
1: Ну, чтобы тебе не пришлось, как бы, все-таки это Илья.
0: Да, вот я и говорю, вот Катя отдувается за нас двоих. Ну что, погнали. Этот трек, мне кажется, уже у многих стал частью, наверняка, жизни, пока идет чемпионат мира. Хотя сборная давно уже дома находится в Амстердаме. Сейчас поймешь.

0: нас будильники. Налево-направо. Но главное запомни, что надо тебе...
1: Вперед.
0: Что делать? Включи...
1: Тусовку.
0: Кать, как мог, я и слепил.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии.

Новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая

0: JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Оу-оу-оу-оу-оу, хаюшки, солнечный курорт. Это летний утренник для взрослых с витамином D под названием шоу «Разбудильники». Здесь одна из наших аниматоров, Катя Бодр... Катя Витами...
3: Что, Новна?
2: Не, витамин Диовна. Бодрова.
3: Хорошо. И Семен Семенович. Сиджей Саймон.
2: Сейчас игра «Фейканутые», которая подарила нам такие месяцы, как июнтильник, будильник-кабр и сентябрюха.
3: Да, было такое. Братуха. Была у нас сентябрюха.
2: Братюха, сентябрюха.
3: У нас на линии Влада, насколько я помню. Влад, все верно?
4: Да, здравствуйте, доброе утро.
2: Привет,
3: из какого
2: Влада.
3: Ты города?
4: Москва.
2: О, Влада, Москва.
3: Значит, ты знаешь, что недавно к нам в гости приходили Бернадет и Каспиц. Это два урагана.
4: Да. Слышала, но меня не было в городе. Я уезжала, поэтому.
3: Я как слетала.
2: Я, кстати, слышала, что каноэ и весла были замечены.
3: Да, реально?
2: Ну, много воды, да, балабла.
3: Ну, в общем, да, история даже не про это, а про то, какие странные названия, а точнее, прямо имена, прямо скажем, дают ураганчикам. Давайте придумаем что-нибудь свое.
2: Там же до какого-то года были только женские имена.
3: Ну, как бы понятно.
2: Ну, история вообще, забавная история. Это как бы это военные люди, да, имена своих жен использовали, да, до какого-то там, то ли до 50-го года, я не помню точно.
3: Да ты что?
2: Да, да, поэтому только женские имена были, а потом уже мужские включили.
3: Вот почему. Ну, Каспийцы — это не столько имя, да, наверное?
2: Ну, тут уже и не только даже имена людей, там уже ну, назови как хочешь, то есть дальше. А раньше строго только имена, женские имена были.
3: Я хочу покопаться в этой истории побольше. Интересно. А, Влад, в чем заключается наша игра? Мы в течение минуты с вами будем придумывать название ураганом. Как бы. Делаем это по очереди. С кого начнем, Сай?
2: Ну, тут у нас тут две лейдис, но ты начни, чтобы Влада была проще втереться в базар, понимаешь? Так что начинаешь. Дальше Влада и я, Неро Пепе. Перончино.
3: А, хорошо, на ком таймер зазвенит, наш будильник, скажем, тот и продул. Ладно?
2: Да, все, полбудильник, начинай.
3: Все, погнали. Ну пусть будет Бапа и Диктатор.
2: Грозный ураган, кстати.
3: Он сегодня принесется по полю с Испанией.
2: Да уж.

0: Влада?
1: У меня будет Петрович.
2: Петрович, прикольно. Nice. Вау. А у меня будет ураган, который сметает всю еду в своем пути, ночной жор.
3: Это мое второе имя. Бум шоколада. Вот такой ураганчик, он просто позитив всем несет.
2: Как бы это вечеринка, да?
3: Да, да, да.
2: С диджейским пультом.
3: Засасывает тебя в вечеринку.
2: Влада?
1: У меня будет ураган «Ну и дует».
2: «Ну и дует».
3: «Джаль дует».
2: Неплохо. А у меня будет самый капризный ураган. Ой, все.
3: Уйду я от вас.
2: Да, ой, все.
3: Акуна Матата. Он просто пролетает, у тебя нет проблем в жизни.
2: Потому что он забрал все имущество, да? Все вещи.
3: Если у вас нету дома...
2: Нет проблем. Ой, и тут продули.
3: Ну да, мы продули. Да. Все правильно.
2: А Влада, у тебя хоть какой-то вариант был? Ну, то есть до гонга? Или уже все?
1: У меня был Барсик.
2: Барсик. Это что?
1: Ну, были женские имена мужские, пусть будет кошачье имя Барсик.
3: Это, знаешь, просто он собрал всю шерсть со всех котов.
2: Как в этом фильме?
3: И такой крутой.
2: Знаешь, в каком фильме?
3: Каком?
2: Это «Удачи, веселье» и не...
3: Да-да-да, не кокни.
2: Там где вообще какой-то нейрокошка огромного размера на каблуках.
3: Ой, да я помню.
2: Трэш какой-то. Но кто смотрел фильм, помню, понял.
3: Зато прекрасное нечто произойдет прямо сейчас. Мы поздравим Владу с победой, отдадим ей фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Спасибо. Да,
2: все-таки ураган называется Влада, который забирает у нас все призы. Влада, у тебя есть приветик? То есть целых 8 секунд есть.
1: Я бы хотела поздравить моего мужа Владимира. В простонародье он просто Бубочка. С днем рождения.
2: Прикольно.
1: С днем рождения, Владимир.
2: С днем рождения. С днем рождения, Владимир. Прикинь, Влада и Владимир, да, вообще?
3: Ага.
2: Ну, да. Вы нашли друг друга, молодцы.
3: Бубочка, включи тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять выражение? Я сел в автобус. Стою.
3: Реклама.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого, откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
7: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
8: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Берите пример с нас. Нам, когда лень работать, мы подключаем DE, искусственный интеллект, который создает музыку на все случаи жизни. А какой случай сегодня, Сэй?
2: Ой, Кать, оказывается, за участие в чемпионате мира по футболу ни одна сборная не осталась без денег.
1: То есть?
2: То есть мы собрали эту удивительную информацию и с помощью искусственного интеллекта сгенерировали из нее трек. То есть на мундиале за участие, проигрыш и победу платят бабки.
1: А.
2: Да. Поэтому...
1: Сейчас мы узнаем, у кого какой чек.
2: Именно на каждой стадии сколько бабки забирали.
1: Ой, давай, манифестируем, да.
2: Да.
1: Манифестируем.
2: И не удивляйтесь, что трек называется «Мундиал за деньги», да.
1: Погнали.
2: Слушаем и считаем чужие деньги. Погнали, слушаем, а потом обсудим. А, давай я сейчас тебе скину вот полностью, то есть счет за бабки.

0: Прикинь, даже сборные таких стран, как Иордания, Тунис, Ирак, Панама, которые проиграли все три матча, они получили лаве.
1: Подожди, а речь идет о сумме на всю команду?
0: На сборной, да.
1: Ага.
0: Ну, ты думала, каждый да. получает по 50 лям, это что-то много.
1: Все, что на самом деле запомнила, там, за участие, за подготовку, окей, я помню только цифры. 50 миллионов баксов, 29 миллионов баксов. О, вот, мне нравится общий призовый фонд, 727 лямов баксов.
0: Ну, это вот казна, да, то есть общий вот кошелек. А прикинь, то есть сейчас 4 команды вышли, да, то есть... Франция, Испания, Англия, Аргентина, да? То есть, если сегодня проиграет... Ну, команда, которая сегодня проиграет, ага. и та, которая проиграет завтра, они будут бороться за третье место.
1: Да.
0: А два победителя пойдут в финал, да? И там уже поймем, кто чемпион и кто займет второе место. И прикинь, четвертое место получает 27 лям.
1: Да.
0: Третье место, 29 лям.
1: Не сильная разница.
0: Вообще, ну, 2 ляма, это разница есть, как ты че?
1: Это для нас, а там, я думаю, так.
0: Не знаю. А второе место, 33, чемпион забирает рекордные 50 миллионов. Это впервые, это столько денег.
1: У меня в голове крутится уже другая песня. Не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги. Просто так.
0: А песня называется...
1: Вообще я как манифестацию восприняла.
0: А тебе, мам, прости, я считаю чужие деньги.
1: Я призываю денежки в свою жизнь.
0: Ой, да уж. Ну, а дети все еще хотят стать блогерами. Смотрите, куда вам надо идти.
1: Футболистами.
0: Да уж, говорят, деньги не пахнут. В этом случае пахнет газоном. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Здесь очень мало о футболе говорим.
1: За деньги, да.
0: За деньги, да, но очень мало о футболе говорим. Спасибо за внимание. Катя!

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Ранирска». Панель за 2025 год.

0: сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: В эфир Радио ДФМ приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые дают грамотные советы и раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Жонов.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: и которая начинается с практики благодарности. Или зиба-зибочки. Ну, я уже тебе сказала, Сай, спасибо за недавнюю рекомендацию. Не. Следствие ведут Авички. Посмотрела. А что еще советуешь?
1: О, смотри, что у нас сегодня будет. Сегодня я начинаю новый жанр в киносай. То есть кино и музыка давно поженились, поэтому время от времени буду знакомить тебя и иди народ с заставками сериалов, которые я никогда не перематываю.
0: Топчик. Никогда. Ну, например, «Сопрано» сейчас смотрю. Разве я перемотаю?
1: И, кстати, «Сопрано» входит, но сегодня он не будет в подборке, но в будущем точно будет. Из-за их креативности и музыки я их не перематываю. Сегодня покажу три заставки, а если ты ищешь кино дольше, чем смотришь, не забудь заглянуть ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Помогу с подборками. Ну что ж, итак, начинаем. На заставку сериала... которые я не перематываю. Первая работа. Все. Включаю. Сериал называется «Разделение». Не смотрела?
0: Напомни сюжет.
1: Я никогда не перематываю. То есть, представь себе компанию, которая для контроля деятельности своих сотрудников придумала процедуру разделения. Эта процедура отделяет рабочие воспоминания от домашних. То есть на работе ты ничего не помнишь о доме, а дома ничего не помнишь о работе.
0: Вот как полезно.
1: Во! Музыка, музыка Theodore Shapiro. Severance Main Title. Вот она играет. Дальше. Ну что ж, заставка этого сериала я никогда не перематываю. Сериал называется «Крестный отец Гарлема». Не смотрела?
0: Нет. «Крестный отец» я смотрела. Но «Крестный отец» Гарлема нет.
1: Это топчик. Вообще.
0: Не грози Южному Централу или что?
1: Там уличная. Здесь реально криминальная сага о самом влиятельном черном гангстере США. Бэмпи Джонсон зовут. Заставка снята прямо как клип. В главной роли Форест Уитакер. Музыка Swiss Beats, Rick Ross and DMX.
0: Мне уже нравится этот стиль. И если ты сказал DMX, ни слова больше.
1: Да? Ну что тогда, давай вот слушаем сниппет.

0: Да. Дальше.
1: Том Харди.
0: Следующая заставка, конечно.
1: Которую я не перематываю.
0: Я вообще не перематываю. Руки даже вообще не поднимаются. Сериал называется...
2: Гангстерленд.
0: Гангстерленд. Гангстерленд.
2: Забыла свой любимый сериал.
0: Катя, переполненная эмоцией, даже забыла, как называется сериал.
1: Гай Ричи, режиссер, помню.
0: Гай Ричи, режиссер, действительно, да. Я никогда не перематываю сериал о том, как Решала оказывается в центре противостояния двух гангстерских кланов. Экшн-сериал от Гая Ричи. Трек называется Fontaine's DC. Starburster. Ну что ж, ты запомнила все названия сериалов сегодня?
1: Разделение. Первый сериал.
0: Так, крестный отец Гарлема.
1: Гарлема.
0: Это топчик. И Гангстерленд.
1: Ну, Гангстерленд.
0: Кстати, по оценкам, Гангстерленд и крестный отец, у них одинаковые именно...
1: Рейтинг?
0: Рейтинг, да.
1: А это фейк, что Том Холланд... Ой, Холланд.
0: Том Харди, да?
1: Том Харди вылетел из сериала. Это фейк?
0: Не фейк, выгнали, но, по-моему, обратно позвали.
1: Обратно вернули?
0: Ну... В конце концов, мы узнаем правду, когда это выйдет следующий сезон.
1: В следующих сериях.
0: А так, мы слышим сниппеты и нас на этом и уходим.

0: уж точно найдется совет. Чтобы была жизнь без бед. Включай раз будильники погромче. Good morning, мир! У меня все. Короче.
1: Погода. Уже 20 градусов тепла в столице, облачно, разогреет до плюс 25, и небольшой дождь вечером обещают синоптики.
2: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1 725 рублей.
6: Уэста до Петрович, Санкт-Петербург, Украин, 106 785.

0: Тяжелые трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
2: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
3: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
4: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Четыре дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гугл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом с собственным садом для прогулок.
8: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы послушали трек арбитра чемпионата мира по футболу Ивана Батона. Узнали, сколько зарабатывают футболисты.
2: Ух ты!
1: А также узнали, как подкатывает Саймон.
2: Никак, да?
1: В России уже никак. Навык отпал.
2: Не научился.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит заставка любимого сериала, не перематывай, кайфуй.
2: Да, вообще, на самом деле, кайфуй. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа. Динарод, с вторником поздравляю. Сегодня твоя сборная называется «Держимся и фигачим». И ты ее главный капитан. Пусть настроение летит в девятку, как мяч после удара Килиана Мбаппов. Я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Обнял, приподнял и не уронил. Муа! Пока-пока!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Наша компания Tiësto и Brana Grace на Radio FM Beautiful Places. Еще одно местечко, можно сказать, успели отметить в нашей музыкальной карте, и это хорошо, это замечательно. Будем к Tiësto, собственно, регулярно возвращаться. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой, огромный привет. Давайте проведем этот вторник вместе по самые лучшие треки, по самые лучшие летние треки. Так будет, мне кажется, правильнее. Тем более лето продолжается, настроение соответствующее. Даже если вы находитесь сейчас на рабочем месте, ну, согласитесь, а? Лето прям чувствуется. Майкл Мойран Льюис, Кен Холдерс, Алан Уокер, Broken Strings. Именно они будут включать тусовку в самое ближайшее. Вы тоже включайте.

слегка насторожи своими историями. Я согласен, Glowing in the Dark на Radio FM, только что Том Грегори. Но вот Колумбия уже начала делать такое, что тоже некоторых может насторожить, хотя многих только порадовать. Например, меня только радуют эти истории. В Колумбии открылся терапевтический бассейн для лошадей. Да, басик для лошадок, которым тоже хочется водных процедур и отдыха. Представляете себе? В специальном бассейне животные восстанавливаются после тяжелого рабочего дня. Вода помогает им расслабить мышцы и отдохнуть. И специалисты говорят, что физиотерапия для лошадок становится все более востребованной в ветеринарной практике. Вот такие вот дела. Но посмотрев на этот крутой, на самом деле, лошадиный бассейн, я тоже могу сказать, что в финале дня я немного такой иго-го и тоже не отказался бы от водных процедур. Я уверен, вы бы меня тоже в этом плане поддержали. Всем хорошего продолжения этого рабочего летнего денечка.

Найс на Радио ФМ, старательно смотрящая в глаза, смело, талантливо и невероятно красиво, да, Кайли, всем нам хорошо знакомы. Ну а чем мы, дорогие друзья, будем заниматься в ближайшие минуты, давайте узнаем. План-то есть, нужно их как-то реализовать.

8-9-5-6-10-12. Набирайте его как можно быстрее, потому что впереди у нас игра под названием «Кинобрейк», в которой я загадаю вам какого-то актера, может быть, фильм или сериал. Я не знаю, что еще сегодня будет загадано в «Кинобрейке», но в любом случае игра состоится. 8-4-9-5-9-5-6-10-12. Набирайте, желаю вам удачи, и пусть именно вам сегодня повезет. В «Кинобрейке» будете не с пустыми руками.

0: реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: В кино 16 июня.

0: От создателей классики ужасов.
1: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
0: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
2: Категория 18+.

0: играем. Ко мне присоединяется Данил, который занимается подключением интернета. Именно он сегодня будет принимать участие в нашем кинобрейке. Уфа у нас на связи. Данил, привет, доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Привет, привет.
0: А ну-ка давай признавайся, сколько человек сегодня благодаря твоей работе успели подключиться к всемирной паутине? Скольких людей ты осчастливил, а?
1: Сегодня еще не успели, я вот только приехал на работу.
0: А, только приехал, понятно. Ну, да. Люди, я так понимаю, в ожидании. Когда же Данил приедет?
1: Да.
0: Когда же сделает свою работу и сделает нас счастливыми, чтобы мы смотрели фильмы, слушали радио DFM и все такое. Так,
1: это
0: Данил,
1: верно.
0: Ну, я тебе заранее желаю хорошего продолжения этого рабочего дня. Главное, чтобы он был легким и удачным. Ну, а теперь, собственно, об игре. По трем подсказкам тебе нужно будет угадать загаданный фильм, сериал или актер. И сегодня я для тебя загадал фильм. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: Ну, в таком случае мы начинаем.
2: Подсказка первая.
0: Давай начнем с главного героя. Главный герой — это Дима Майков, обычный московский студент, который еще и подрабатывает курьером. Он развозит цветы на таком стареньком автомобиле, но при этом получает от этого процесса большое удовольствие. Но не все так просто, на самом деле, в этом фильме. Не все так просто. Помнишь такой сюжет? Что-нибудь там припоминаешь?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет, вообще нет, Дима Майков.
0: Ну, тогда мы смело идем за второй подсказкой. Она нам точно пригодится.
2: Подсказка вторая.
0: Однажды ночью этот самый Дима случайно обнаруживает, что его «Волга» умеет не только ездить, она может превращаться в реактивный аппарат и летать.
1: У меня уже есть догадки.
0: Догадка есть. Так, хорошо.
2: Подсказка третья.
0: Для большей уверенности я все-таки предлагаю послушать небольшой фрагмент из фильма, чтобы уже точно дать правильный.

0: Или на 9 вариантов ответа. Итак, слушаем.
1: Мы надеялись, что наш нанокатализатор сможет создавать такие двигатели, что любой автомобиль, любая машина может подняться в воздух.
2: Но мы ошибались. Волга не полетела.
0: Мне кажется, это мечта каждого водителя, который стоит в пробках, чтобы его автомобиль умел летать. Так, взлетел, и оказался в нужном месте. Как ты думаешь, что за фильм я для тебя сегодня загадал, Данил?
3: Так, если я не ошибаюсь, это фильм Тимура Бекмамбетова «Черная молния».
0: «Черная молния». Хорошо, принимается ответ, проверяем. Ну, разумеется, да! «Черная молния» — фильм про автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который может летать. И на самом деле фильм был загадан не случайно, а все потому, что в этот день, 130 лет назад, в Нижнем Новгороде, в родном городе ГАЗ, был представлен первый русский автомобиль. Данил, с этим событием я тебя поздравляю. И поздравляю, во-вторых, с тем, что ты все-таки угадал этот фильм «Черная молния», а в-третьих, с тем, что уходишь не с пустыми руками, а получаешь у нас фирменный мерч «Радио ДФМ». Мои поздравления!
3: Спасибо огромное.
0: Согласись, после такой игрушки работать тебе будет гораздо легче. Согласен?
3: Согласен.
0: Вот и я тоже.

0: погода, на которую мы прямо сейчас обратим внимание. Температура воздуха сегодня +23-26 в столице. Облачно с прояснениями, осадков, по крайней мере, сегодня не обещают. Вечером до +21, влажность при этом 52%. Завтра такая же температура и небольшой дождь.
1: Реклама. 4 дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784.

0: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате

как это обычно бывает, не прилетело незаметно. Нужно что делать? Правильно. Как можно чаще себе напоминать, что это не весна, не осень, не зима, а именно лето. Поэтому с пользой давайте, дорогие друзья, проводить каждую минуту. Ну и пусть тут каждый уже сам решит, что такое польза для него. Ну, я думаю, что вариант шезлонг, горизонтальное положение, никаких будильников. От такого варианта точно никто не откажется. Правильно? Правильно. Ладно, позволим себе когда-нибудь и такой режим. Ну, повезло тем, кто уже в таком режиме проводит эти деньки. Ладно, мы тоже отставать не будем, тем более впереди у нас ребята, которые создадут всегда праздничное настроение. LMFAO, Party Rock Anthem и также AF Meet Me in the Dark. Слушаем уже в эти секунды здесь, на Radio DFM. Включи тусовку.

самым желанным The Weeknd на радио FM Leoni и Imran только что. А это я, Тимур Белов, и всем абсолютно без исключения, кто устал ухаживать за газоном и пользуется газонокосилкой этим летом. Одна очень известная автомобильная компания тоже не стала скрывать свои усталости. И вот чтобы не косить постоянно этот газон надоедливый на огромной солнечной электростанции, они просто, знаете, что сделали? Они просто туда пустили 100 овец. Вот такое вот решение. Да. Именно таким весьма экологичным методом компании решили заменить газонокосилки и снизить вредные выбросы в атмосферу. Говорят, что животные быстренько там освоились, такие довольны, бегают туда-сюда, еда рядышком, столько еды, и все это даром, безвозмездно, как говорится. Ну, короче говоря, если вы теперь тоже устанете ухаживать за своим газоном и ходить туда-сюда с газонокосилкой, дорогие друзья, вы знаете, что нужно делать. Пример уже есть.

0: Сделайте это как можно быстрее, и, может быть, буквально через несколько минут рандомайзер выберет именно вас. Будем в это верить.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: рандом.
1: На самом деле, мне очень часто задают этот самый вопрос. Тимур, неужели тебе сложно поставить трек, а? Ну, я отвечаю сразу. Сложности в этом абсолютно никакой нет, но так как заявок очень много и действительно огромное количество, мы все-таки решили действовать справедливо. Каким образом? Чтобы у всех была возможность отправить свое предложение, и после этого, когда вы уже это сделали, да, ждать, что выберет рандомайзер. Напомню, все принимается в Максе. Номер 965-115-5-115. Пишите, какой трек хотите послушать именно сегодня. Не стесняйтесь. Музыкальные заявки, которые уже прилетели к этому моменту, Jay-Z и также Calvin Harris, Satisfy. У Наташи появилось желание послушать Расмус. Правда, девушка не указала, какой именно трек она хочет сегодня послушать. А Дмитрий просит что-нибудь из Скутера. Заявка от Игоря Beautiful Places от Тиеста. Поставьте, пожалуйста, Mind Vortex Live. Подпись Никитос. Дорогие друзья, когда вы просите что-нибудь, желательно все-таки указать название трека, хорошо? Процесс остановлен. Я вижу сообщение, которое выбрал рандомайзер. Девушка Сабина. И музыкальная заявка следующая. Написано On the Beach. Так называется трек. А исполнитель Динка. Динка? Так, Динка. Да, действительно, такой есть. Такой есть.
2: Сейчас, минуточку.
1: Я постараюсь уточнить, что это за диджей, что это за исполнитель. Мне самому стало интересно. Ага. О, смотрите мне, что показывают в интернетах. Это, оказывается, диджей из Швейцарии. Я вспомнил этот трек. Сабина, это прям лето самое настоящее. On the beach. Давайте делайте громче, слушаем, наслаждаемся.

0: хорошая. Сегодня погода в городе 23-26. Такие температурные показатели. Облачно с прояснениями. Осадка в ближайшее время не ожидается. Вечером до плюс 21. Влажность при этом 50%, а ветер северный 3 метра в секунду.
1: Реклама. 4 дня до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
2: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Дом, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
5: Right now.
1: А теперь тусовка
5: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: пункт Б и оказались на нашей территории. Кланка Рассел. На радио FM послушали Right. Но это далеко не единственная встреча с этими музыкантами, весьма талантливыми ребятами. Будет еще повод, как говорится. Ну а пока давайте о тех, кто у нас ожидается впереди. Буквально через пару мгновений Тимбалан и Джастин Тимберлейк, также Нелли Фуртадо присоединяется к нам. Give it to me. Медуза с таким предложением Don't wanna go home. Вернее, с таким желанием, когда, знаете, летом хочется гулять и не идти домой. Очень хорошо их понимаю. Но и в этом часе не пропустите квиз. Это о планах поиграть, поотвечать на вопросы. Если у вас есть такое желание, ни в коем случае не проходите мимо квиза. И планы на вечер. Давайте тоже немного именно о них.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Сбербанк 0+.
1: В эфир радио DFM приходят не просто звезды.

нужны люди. Замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Жонов. Обсудим транспорт будущего, цифровые решения для городского хозяйства и не только. Не пропустите, начало в 19:00 на радио ТФМ. 12+.

0: Меня зовут Тимур Белов. Всем-всем-всем хорошего продолжения этого рабочего дня. Вот скажите честно, за последние несколько дней вы говорили себе, вот как было бы круто, если бы машина заправлялась не бензином, а воздухом. А, говорили, может, даже верили или не верили в это, но... В Румынии недавно продемонстрировали именно такой автомобиль. Машина, которая ездит на сжатом воздухе. В этой тачке нет двигателя внутреннего сгорания, нет электромотора. Вместо всех этих элементов технология сжатого воздуха. Такие короткие импульсы, они берут, выталкивают задние колеса, заставляя тем самым машину передвигаться. Ну, слушайте, посмотрел я на это, я пока еще бы на такой тачке не согласился поехать. Модель пока передвигается очень медленно, но разработчики обещают разгон до 100 км в час. Это, я не знаю, в ближайшем будущем или в далеком будущем. Но меня смущает, что там вот задние колеса туда-сюда. Как-то непривычно смотреть на такой автомобиль. Но плюсы ведь есть, ну согласитесь, а? Плюсы какие? Сжали воздух и, как говорится, поехали.
1: Радио ДФМ.

0: Sleeps, DJ Smash. С нами в этой компании только что здесь на Radio FM. Ну и мы тоже не спим, мы активно принимаем участие не только в рабочих процессах, ну, вы по ту сторону приемника, я по эту, ну и, разумеется, в квизе почему бы тоже там не проявить свою активность, да? Квиз, кстати, к нам приближается, если желаете принять в нем участие и получить подарки, тогда прямо сейчас звоните 8495-956-1012, 8495-956-1012, набирайте, желаю вам удачи, пусть именно вам сегодня повезет. Сделайте все возможное.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: Квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.

0: для футбола нужно хотя бы четверо.
1: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте.

0: 773-988-54-58.
1: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
2: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
1: Их семья — это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
3: Категория 18+.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: А дальше тусовка
6: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: который начинается здесь, на Radio DFM. Ну, я напомню, что вчера принимал участие у нас Андрей, у которого 5 правильных ответов. Город Бийска был на связи. Ну, а сегодня уже совершенно другой у нас герой. Это Игорь Агрыс, Республика Татарстан. Игорь, привет, доброго дня. Желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Как у тебя лето продолжается? Чем занимаешься интересным?
1: Я работаю на ЖД вокзале дворником.
0: Ну, понятно. И как у тебя рабочий день сегодня? Интенсивный, рабочий или так, чуть-чуть и все? И потом можно отдыхать. В каком режиме?
1: Интенсивный.
0: Интенсивный, это хорошо. Сейчас мы тоже будем интенсивно принимать участие в квизе. Я тебе вопросы на протяжении 1 минуты. Ты, соответственно, на них ответы. Правильно, неправильно. Там уже будем разбираться уже после квиза. Ну, соответственно, в пятницу мы будем подводить итоги и выбирать самого лучшего. Если ты сегодня покажешь очень хороший результат, то это будет прям потрясающая заявка. Игорь, я тебе желаю удачи и внимания. Сегодня у нас 14 июля, вторник. У нас есть ровно 1 минута. Она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День смородины отмечается сегодня. Крыжовник или облепиха является ближайшим биологическим родственником смородины?
1: Да.
0: Крыжовник или облепиха?
1: Крыжовник.
0: Крыжовник – это правильный ответ. 130 лет назад был представлен первый русский автомобиль. В каком городе это произошло? В Москве или Нижнем Новгороде?
1: В Нижнем Новгороде.
0: Совершенно верно. Правда, что Нижний Новгород является родиной Горьковского автомобильного завода «ГАЗ»?
1: Нет.
0: Это на самом деле правда. День благодарности коровам отмечается в этот день. Послушай звук и попробуй повторить за коровой. Засчитаю тебе 1 балл. Неплохо. Еще сегодня день придумывания слов на букву О. Сколько букв О в слове образование?
1: 1.
0: На самом деле
1: 2.
0: 2. День рождения отмечает американский певец, солист группы Imagine Dragons. Как его зовут? Майкл или Дэн?
1: Дэн.
0: Дэн, это правильный ответ. Правда, что песня Friction группы Imagine Dragons стала саундтреком к фильму «Миссия невыполнима. Последствия»?
1: Правда.
0: И это совершенно правильный ответ. Да, принимается. Ну что я могу сказать, Игорь, ты так спокойно отвечал на эти вопросы, что у меня закралось такое подозрение, что ты...

0: знал как-то заранее правильно ответы. Но с крыжовником мы тут немного намудрили, да. Крыжовник, ты сказал, что облепиха, да, по-моему?
1: Нет, я сказал крыжовник.
0: А, ты сказал крыжовник. Ну, хорошо, тогда принимается. Точно крыжовник? Ты сказал...
1: Крыжовник.
0: Да, крыжовник. Ладно, засчитано. Нижний Новгород тоже засчитано. Так. Нижний Новгород, Горьковский автомобильный завод. Тут ты уже не поверил в эту правду. Корову повторил. Две буквы вот тут мимо. Рейндаун Рейнольдс. Да, и так. Получается, всего у тебя 4 правильных ответа. Андрей, который принимал участие в понедельник, вчера, он все-таки дал на один ответ больше. Он находится у нас впереди. Но в любом случае, Игорь, несмотря на то, что Андрюха нас опережает, мы-то... Довольны результатом, правильно?
1: Правильно.
0: Правильно. И подарочек хотим, правильно? Правильно. Ты получаешь правильно. У нас фирменный мерч Радио ДФМ. Ну и давай пару слов на какие-то приятные слова, на какие-то приятности, которые ты хочешь адресовать своим родным, близким, друзьям и коллегам в том числе. Давай.
1: Хочу передать привет Денису Трубачеву. Я знаю, что он слушает это радио. Еще также хочу передать привет дяде Фаизу.
0: Ага.
1: Все и все.
0: И все.
1: Всему городу Ижевска еще.
0: Ну, понятно. Игорь, и теперь у нас есть традиция. В конце квиза ты должен прокричать это самое слово «квиз» как можно громче, чтобы разбудить всех, кто вдруг сейчас немножко заскучал так, задремал. На счет три, Игорь. Раз, два, три.
1: Квиз!
2: Радио ДФМ.

А вот знаете, елку я целиком полностью поддерживаю. Если вас кто-то завалил сегодня сложным вопросом, на который очень сложно найти ответы, вы просто повернитесь и скажите в лицо этому человеку: а может проще? Давай-ка проще. Я, Тимур Белов, с вами на этом прощаюсь. До завтра. Это Радио ДФМ. Включайте тусовку вместе с нами. И хорошего продолжения лета абсолютно всем. Пару слов, буквально пару слов именно о погоде.

0: Температура воздуха за окном плюс 23-26, облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Вечером до плюс 21, ну а завтра 23-24 и небольшой дождь. И то местами.
1: Реклама. Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: Мы в сети. vk.com/dfm

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как не Ширли-Мырли, астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Пропадать.
1: Да! Пропадать.
2: Да,

0: валять дурака.
1: Да!
2: Кисна, Мика.
0: Кислая мина.
1: Браво!
3: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
3: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Right now.
3: А теперь тусовка.
5: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС.

0: А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома». 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
4: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
5: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
4: Их семья — это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
6: Категория 18+.
7: Up the next.
2: А дальше тусовка.
7: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Весь город в одном приложении. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Строй маршруты, отслеживай движение транспорта онлайн, уточняй расписание без ожиданий, пополняй тройку и покупай билеты на электрички на ходу. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Двигайся легко. 0+.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек «Феникс». Это «Маршмелло» и «Portugal the Man».
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. «Body Talk».
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Авалон и Рокстон. «Вертиго».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: В эфир Радио ДФМ приходят не просто звуки.

нужны люди. Замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Шонов. Обсудим транспорт будущего, цифровые решения для городского хозяйства и не только. Не пропустите. Начало в 19:00 на радио ТФМ. 12+. РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке радио ТФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС.

0: RDS Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля Garage Fest. Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап RDS Open на Игора Драйв. Билеты на сайте автодрома. 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
2: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Весь город в одном приложении. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Строй маршруты, отслеживай движение транспорта онлайн, уточняй расписание без ожиданий, пополняй тройку и покупай билеты на электрички на ходу. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Двигайся легко. 0+.
1: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там, вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать.

0: жрать. А тут начинается вот эти рассветы, заказывают, что идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
1: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: В эфир «Радио ДФМ» приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые дают грамотные советы и раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Шонов. Обсудим транспорт будущего, цифровые решения для городского хозяйства и не только. Не пропустите. Начало в 19:00 на «Радио ДФМ». 12+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни.

0: Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка
2: on DFM.
1: Потому что

0: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
2: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Весь город в одном приложении. Сервис «Транспорт» в «Яндекс.Гоу». Строй маршруты. Отслеживай движение транспорта онлайн. Уточняй расписание без ожиданий. Пополняй тройку и покупай билеты на электрички на ходу. Сервис «Транспорт» в «Яндекс.Гоу». Двигайся легко. 0+.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
6: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-7000.

0: 21 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Говорят, что везет тем, кто пробует, тем, кто пытается, не расстраивается, если не получается. И вот таким людям рано или поздно точно повезет. Но есть и другая категория везунчиков, как вот в Чите недавно случилось. Там организовали лотерею, и мужчина выиграл автомобиль. Правда, был нюанс, он и был организатором всей этой лотереи. Что-то тут заподозрили неладное, и в итоге разыграли эту машину. Снова, эх, а счастье было так близко. Нужно такую лотерею организовать, где кроме тебя никто участвовать не будет. Мы же чуть справедливые хотим быть, и в этом часе, друзья, у каждого из вас будет шанс выиграть наш мерч. Главное, попытайтесь. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Погнали дальше слушать музыку.

лето, классная погода, хорошая музыка. Чего еще не хватает? Правильно, халявы. Будем разыгрывать наш мерч. Ребятки, напомню, что у нас есть наш номер 965-115-51-15. Запомните его и отправляйте туда ответ вот на такой вопрос. Ситуация, когда вы куда-то опоздали, но это было к лучшему. Наоборот, что-то в итоге хорошее с вами произошло. Почитаем ваши ответы, и у каждого будет шанс выиграть подарок. Главное, попытайтесь, и, возможно, именно сегодня удача будет на вашей стороне. Еще раз вопрос. Ситуация, когда вы опоздали, но это было к лучшему.

0: А потом узнал, что она из-за аварии 3 часа в поле простояла, так что хорошо, что в итоге выбрал следующую. Пишет Катя из Перми: опоздал на первое свидание минут на 30, а парень за это время даже кофе успел пролить на рубашку, переоделся. В итоге все прошло хорошо, без пятен, так сказать. Я задержался на работу из-за пробки, пока ехал, начальник тоже опоздал, и мое опоздание даже никто и не заметил. Вот бы всегда так было. Это Андрей пишет. Привет, радио DFM. Опоздал на автобус буквально минуту, разозлился. Через 10 минут приехал следующий, пустой, с кондиционером. Ну что за красота? Очень понравилось, тоже недавно было. И еще Леха пишет: опоздал на футбольный матч друзей, а они как раз закончили разминку. Я пришел к самому нужному моменту. Ну, кстати, так можно иногда в кино опаздывать, там как раз первое время рекламу крутят. Но для многих это самое интересное. Что ж, ну а мы переходим к самому интересному у нас здесь. Мы сейчас узнаем, кто получит подарок. Выбираем случайно, и повезло автору первого сообщения, которое про электричку написал. Мои поздравления, будешь теперь с нашей термокружкой в электричках ездить. Друзья, если вы также хотите получить наш мерч, мы в следующем части снова поиграем. Главное, не стесняйтесь, не переживайте, ничего страшного. Участвуйте, и рано или поздно вам повезет.
1: Погода.
0: Солнечно, правда, местами облачно, 23 градуса. В общем, сейчас в столице по-летнему хорошо. Чуть попозже будет 21 градус. Завтра у нас ожидается от плюс 20 до 24 градусов. Там вроде тоже без осадков.
1: Реклама. Весь город в одном приложении. Сервис «Транспорт» в «Яндекс.Гоу». Строй маршруты, отслеживай движение транспорта онлайн, уточняй расписание без ожиданий, пополняй тройку и покупай билеты на электрички на ходу. Сервис «Транспорт» в «Яндекс.Гоу». Двигайся легко. 0+.
2: 4 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
4: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

И снова шанс для вас, друзья. Мы раздаем подарки. Но у нас была тема этого часа. Ситуация, когда вы опоздали, но это было на самом деле к лучшему. Сейчас почитаем ваш ответ, который вы прислали нам в мессенджеры. Выберем случайным образом победителя, и он, собственно, и заберет наш мерч. Всем привет, ZFM. Я однажды проспал электричество.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в

0: Лето летит очень быстро. У нас уже 14 июля. Праздники, события, вот это все. Смотрим. Сегодня отмечается день рождения пенсии, ребята. Ну что ж, мне кажется, чем ближе мы к ней становимся, тем дальше мы становимся от нее, учитывая все эти законы, да. Также сегодня отмечается Всемирный день интеллектуальных игр. У нас они очень интеллектуальные, к слову. В этом часе мы тоже поиграем. Еще празднуется Всемирный день косаток, шимпанзе. Ну и день осведомленности об акулах. О, классный день, чтобы рассказать, что они, друзья, существуют. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, мы здесь слушаем музыку и разыгрываем мерч, как было сказано. Готовьтесь, скоро мы к этому приступим.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

послушали музыку, переходим к подаркам, которые вы очень любите. Я уверен, что вы хотите уже побороться. Ну и вопрос на этот час у нас вот такой. Что вас больше всего раздражает в коллегах? Вот здесь вы можете высказать, если не напрямую, то хотя бы у нас на всю страну. Пишите ваши ответы в любой мессенджер по номеру 965-115-51-15. Мы выберем несколько и рандомно, случайно определим победителя из авторов этих самых сообщений. Еще раз вопрос, что вас больше всего раздражает в коллегах? Пишите.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мурише. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть, Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по

0: Альфа вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
2: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
6: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
5: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
7: Категория 18+.
8: Up the next.
9: А дальше – тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

Снова пришло время раздавать подарки. Но у нас была тема этого часа, что вас больше всего раздражает в коллегах. Вот здесь, я думаю, вы выговорились. Почитаем ваши сообщения. Сейчас некоторые из тех, что прислали. И выберем человека, кто получит подарок. Привет, ZFM. Больше всего раздражают люди, которые говорят, это на 5 минут, а потом пропадают на 1,5 часа. Ну что ж вам лень сделать?

Бесит, когда кто-то ставит пустую кружку рядом с мойкой, но не в мойку, чего так сложно донести. Еще такое есть. Всем привет, раздражает любители задавать вопрос фразой «ты сейчас не сильно занят», после этого говоришь «нет» и, конечно же, появляется чем заниматься. И еще Света нам написала из Казани: «Не люблю коллег, которые приносят вкусности, а потом говорят, только это мне, зачем вообще при всех это открывать, если на глаза попалось, значит это общее». Вот тут я полностью поддерживаю. Мы сейчас выдадим подарок, друзья. Напомню, что каждый может стать победителем, ведь он определяется случайно, и повезло вот как раз Свете. Свет, мои поздравления именно для тебя. Если кто-то вкусное пронесет, будешь запивать из нашей термокружки. Ну а для остальных хочу сказать, что розыгрышей у нас проходит много, так что если вы боролись и не получилось, ну ничего, бывает, повезет в следующий раз. Погода. Говорим про летнюю столичную погоду. За окном, друзья, у нас тепло и хорошо, 23 градуса, у нас облачно с прояснением, так будет и вечером. Завтра

0: Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Весь город в одном приложении. Сервис «Транспорт» в «Яндекс.Гоу». Строй маршруты, отслеживай движение транспорта онлайн, уточняй расписание без ожиданий, пополняй тройку и покупай билеты на электрички на ходу. Сервис «Транспорт» в «Яндекс.Гоу». Двигайся легко. 0+.
5: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 4 дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
7: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
8: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: друзья, меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже очень люблю порядок, но в моей сумке всегда бардак. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, на календаре 14 июля 2026 года. Это вторник, друзья, день рождения пенсии. Отмечают сегодня. Ну, это то, до чего нам с тобой, Попов, еще, знаешь, когда...
1: Все может измениться.
0: Ой, далеко-далеко.
1: Все дальше и дальше.
0: Да. Ну, зато мы с тобой по меркам, сколько нам еще работает до пенсии, совсем молодежь. Успокаивай себя этим. Так, день смородины, праздник хаоса и беспорядка, Всемирный день интеллектуальных игр, праздник стельки сегодня, также день придумывания 27 слов на букву О. Не знаю, что это за праздник, но первое слово на букву О, которое тебе пришло в голову.
1: Ну, овощ.
0: Вы не поверите, мне почему-то ом. Ом. И вот я думаю, это про электрику или про медитацию? Что-то оттуда. Так, еще летние кузьминки. Кузьма и Демьян, женский праздник. Сегодня, вот, кстати, вместо 8 марта можно будет отмечать, если вдруг 8 марта когда-нибудь отменят. Так, и сегодня у нас день легкого труда. Мы решили обсудить с вами следующее. Что все делают легко, а вы с трудом? Такое тоже бывает. Правильно? Правильно. Я могу честно ответить, пью горячий чай. Все делают это легко, даже некоторые любят это, когда прям погорячее.
1: Да.
0: А я с трудом, я всегда прошу все мне разбавлять холодной водой, потому что я как раз терпеть не могу, когда он обжигает. Вы знаете, это противное ощущение, когда язык обжег, например. Ну фу, я вот прям ненавижу ни горячий суп, ни горячий вот это вот... вообще горячее не люблю. Я люблю такое комнатное, температура, чтобы была комфортненькая. Вот, и с трудом я смотрю телевизор.
1: А что?
0: Да, потому что отвыкла от рекламных блоков.
1: О, это да, да, да, да.
0: И включаешь иногда, да, и думаешь, боже мой, каждые 5 минут, да так долго. Непонятно, что ты смотришь. Или ты смотришь рекламу, или ты смотришь, например, кино или программу какую-то. Ну, естественно, я отношусь к тем самым обнаглевшим людям, когда, которые ждут, когда из какой-нибудь нужной мне передачи уже все рекламные блоки вырежут и выложут куда-нибудь в интернет, где можно посмотреть это только вот если, ну, там, какие-то, ну, там тоже бывают прерывания по блокам, но...
1: Не, ну, как-то в любое
0: там
1: время
0: две рекламы.
1: Можно посмотреть удобно, да.
0: Там две рекламы, а не, извини, 28. Поэтому я понимаю, что телевидению надо зарабатывать деньги. Нам тоже надо, кстати. Мы тоже рекламку любим. Вот. Но я вот это вот все не могу. Дмитрий.
1: У меня проблемы со шнурками. Вот мне прям с трудом это дается. Я в детстве не научился завязывать вот этот бантик. Хочется добавить какое-нибудь грубое слово, но я не буду. И все. С тех пор у меня не получается завязывать шнурки. Потом еще находить вещи, которые прям лежат на видном месте. Для меня это проблема. То есть вот если вот оно прям вот здесь вот лежит, я, естественно, сразу зову жену и говорю, где? Она говорит, подказывает прямо передо мной, вот.
0: А мне вот кажется, что это очень характеризует моих напарников, потому что Митя Кулич, который тоже работал моим напарником на месте Димы, вот он тоже вообще не умеет завязывать шнурки. То есть я выбираю сознательно себе людей, которые не могут завязать даже шнурки. Вы понимаете? То есть просто трэш.
1: Мы находим друг друга.
0: Одинаковый типаж, понимаете, притягивается. Вот и в жизни все то же самое. Инфанты, одни сплошные инфанты, а я какая-то слишком ответственная тут рядом сижу. В общем, друзья, обязательно пишите, что делают все легко, а вы с трудом. У нас есть контакты.
1: Группа Радио ДФМ в социальной сети ВКонтакте. Сейчас публикуем пост, можете там накидывать свои сообщения. Ну и, конечно, номер для прямых

0: сообщений 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

0: ПАО «Альфа-Банк».
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас, между прочим, стартанул первый лунный день сегодня с 12:45. Новолуние, да? Новолуние. И что это означает? Ну, значит, наступает сакральный момент тишины перед рождением нового цикла. Это время, когда Вселенная замирает, давая нам шанс начать жизнь с чистого листа. Первая фаза – это посев семян вашей судьбы на ближайший месяц. Поэтому сегодня нужно вести себя соответствующе. Ни в коем случае не надо вот ныть, не надо себя жалеть, даже если все очень фигово. Что вряд ли, потому что лето. Зимой-то, конечно, это может быть. А вот летом на улицу вышел уже полегче, правильно? Вот, но вот сегодня, если вы чувствуете упадок сил, то нужно как-то подобрать быстренько энергию. Сходите в лес, в парк, погуляйте, подышите. Если есть люди, которые оттягивают у вас энергию, вы это чувствуете, постарайтесь минимизировать с ними общение. Сегодня очень хорошо карты желаний.

0: исполнение желаний. Самое главное — это понять, чего вы хотите. Проблема наша не в том, что мы не знаем, как исполняются желания. Здесь уже есть какие-то техники. Ну, можете в них верить, можете не верить. Но ведь некоторым даже помолиться не о чем. Потому что человек понимает, что не знает, чего хочет.
1: Вот это проблема основная.
0: Да, он не понимает. А ведь, например, если вы ищете свою любовь, к примеру, нужно же полностью описать человека. Нужно знать, кого вы... А я не могу определиться даже, какой цвет глаз у него должен быть. И брюнет он должен быть или блондин.
1: Так вот надо решить просто для себя.
0: Очень все. Трудно. Многообразие выбора. Трудно, понимаешь? Я знаю.
1: Можно поставить себе цель на какой-то период. Ведь мы ставим цели, достигаем их, и потом движемся дальше. То же самое здесь.
0: Самое главное — это визуализация. То есть вы должны полностью представить, как будто это с вами уже происходит, произошло. И как будто вы это вспоминаете. То есть вот, например, ваш идеальный день. Представьте себе свой идеальный день, но не так, как вы себе его представляете. Ах, было бы хорошо, если бы. А вот так, как будто бы он вчера произошел. Вот он уже случился с вами, и вы в это 100% верите. И тогда энергия, ну, как говорят эзотерики, она сама будет притягивать к вам нужные события, чтобы это произошло. Ваше подсознание, минуя сознание, будет подсказывать пути реализации этой ситуации. Фигачу уже прям в рифму. Я говорю. Ну, это вот действительно так. Очень многие, например, квантовые физики, они склоняются к тому, что действительно таким образом можно изменить вектор реальности. Поэтому сегодня, засыпая, сегодня первый лунный день, очень важно, вечером, значит, я засыпаю, выбираю лучшую ветку реальности. Утром проснетесь, скажете, я проснулся в лучшей ветке реальности.
1: Запомнили?
0: Да. Я засыпаю и вхожу в новую лучшую ветку реальности. Да, и проснувшись, вы принимаете этот момент. Ну, так 3 дня поделаете, может, где-нибудь и проснетесь.

0: On DFM. Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, поговорим по теме.
1: Что все делают легко, а вам это дается с большим трудом?
0: С большим-большим трудом, вот прям с трудом. Так, какие у нас уже есть ответики?
1: Делать селфи, и вообще фотки, и вообще всякие видео. Блогеры вообще не понимают, как работают, не покладая рук, это Игорь негодует.
0: Я ненавижу фоткаться, вообще терпеть не могу, просто. Это самое, при том, что вроде как и неплохо даже получаюсь на этих фотках и так далее. Ну, вот это вот стоять, вот это все особенно меня раздражает, когда надо выделить какой-то день, ну, надо, потому что, понятно, у меня есть там социальные сети, и люди просят там обязательно, ну, выложить, посмотреть контент, да. И вот, когда ты выделяешь день на отдыхе, где вообще не хочется этим заниматься, надо накраситься, встать, вот это вот, все, вот это, о боже, это просто кошмар, честно, для меня ад. Отпускать людей. Для кого-то это просто. Я могу годами прокручивать все в голове, еще просить о помощи. Странно, но для меня это гораздо тяжелее, чем решать проблему самому. Это Ромочка написал. Я тоже жену из головы выкинуть никак не могу. 4 месяца уже как разошлись. Слушайте, а почему должны, кто-то должен кого-то выкидывать? Я не понимаю. Я, кстати, вот честно считаю, что ненормально, когда мы расстаемся с людьми и исключаем их окончательно. Вот если у людей все нормально с психикой, ну, то есть они не ку-ку, то вообще прекрасно, когда они остаются друзьями, могут общаться, ну, на какие-то нейтральные темы. Да, и можно попросить о помощи, потому что все-таки вы какое-то там длительное время с этим человеком провели. Почему вообще вот ваша энергия, силы, которые вы дали этому человеку, ушли в трубу? Сфигали.
1: Ну, бывает, что как бы на конфликтах расстаются, поэтому.

0: отношения. Ну вот я искренне не понимаю. Для меня это нормально, когда можно дружить с людьми, с которыми ты когда-то там был в отношениях. Привет всем моим бывшим. Спасибо за подарки на день рождения. Поэтому я с вами дружу, да? Хорошие подарки дарят, хорошие. Вот тут врать не буду. Мне бывшие больше подарков дарят, чем...
1: чем близкие.
0: Чем близкие, серьезно говорю. Все так мне благодарны. И опять же повышает самооценку. Значит, человек не какаха.
1: Да я тут вроде ничего, да, сразу на себя.
0: Так, ну что?
1: Давайте играть уже в ближайшее время. В следующем выходе у нас игра называется «Есть контакт». Звоните, с вами пообщаемся и подарим наши подарки. Фирменную кружку от Радио ДФМ. Телефон 8-495-956-101-2. It's showtime. Погон! Погон!

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт», объяснять три слова, не используя однокоренные, нашей слушательницы. Кто здесь?
1: Вместе с нами Анна из города Одинцово. Анна, здравствуйте.
0: Анна, привет. Здравствуйте. Анна, вы не против, если я буду сегодня объяснять вам слова?
2: Не против.
0: Ну все, отлично. Тогда я попробую это делать. В следующую секунду. Внимание, начинаем. Подождите, сейчас я готова. Угу. Значит, вот цветная капуста, а только зеленого цвета.
2: Брокколи.
0: Есть. Да. У кого четыре глаза, тот похож?
2: Водолаза.
0: Правильно. Только он в единственном числе. Кто?
2: Водолаз.
0: Есть. И, значит, мы раньше, чтобы получше выглядеть, намазывались. Утром просыпаешься, вся в желтых пятнах. Вот такой фигней мазались. Думали, что солнышко заменит.
2: Ну, витамин D, но...
0: Не-не-не, это такая вот фигня. Ты пшикаешь на лицо, утром просыпаешься и уже...
2: Автозагар?
0: Есть!
1: Да, Анна, вот это да!
0: Вот это работает, профессионалы!
2: Я никогда не пользовалась, но...
0: Там пятна жуткие. Самое главное, что в школу вот так вот иногда мы ходили. Знаешь, типа, намажешься, утром ты загорел. И думаешь, сейчас я приду, все одноклассники упадут. Сейчас я приду, все выпадут. Вас, а они реально выпадали в осадок, потому что ты приходишь вся в этих желтых пятнах, оранжевых. И все на тебя смотрят, что с тобой, ты болеешь? Ну, то есть, а ты так... А там еще, оказывается, нельзя спать с этим, ну, какое-то время.
1: Там столько нюансов, оказывается, да?
0: Вот, да. И то есть, ну это ужас был. И руки, знаете, так еще вот это все. Руки ты размазываешь вот этим вот всем лицо, а потом можешь смыть, но это уже не работает. То есть там все, у тебя ладошки тоже уже оранжевые.
1: Сейчас, может быть, конечно, технологии шагнули настолько вперед, что там это все работает идеально.
0: Не, ну, конечно, когда мы в школу ходили, автозагар был так себе. А сейчас, наверное, есть что-то получше. Хотя, ну, не знаю. Так, аплодисменты.
1: Анна, поздравляем, вам остается наша фирменная кружка.
0: И, конечно, еще самое ценное, что есть у нас, 10 секунд на все приветики.
2: Большой привет моему папе, всем, кто меня слышит, и вам в том числе спасибо за игру.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Содействует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских в центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: мы сегодня выясняем следующее, друзья.
1: Что все делают легко, а вам дается с трудом?
0: Значит, вот все говорят, что легко заработать миллион, а у меня не получается. Или получается, но с трудом. Ну, что я могу сказать? Не у всех. Вообще, это должно выходить, наверное. Есть люди, которые для творчества, для каких-то других вещей созданы. Для...
1: А что, у нас сейчас какая-то погоня за деньгами, да, стала?
0: Вот культ материальный.
1: Да, вот именно. Ну что вы, не всем это нужно.
0: Не всем абсолютно.
1: Не всем это нужно.
0: Абсолютно. Ну, вот. Все вокруг легко меняют смартфоны, машины, а мне жалко свои, пока нормально работают, ни за что не поменяю. Это называется консерватизм. Действительно, я вот тоже привыкаю к телефону, например, мне очень трудно менять психологически.
1: Ну да, пока совсем уже не перестанет работать или разобьется, тогда уже будет повод поменять.
0: Я меняю, когда мне говорят, ну стыдно тебе ходить с этим телефоном уже, ну это уже стыдно, это не по... Знаешь, это вот все. А я даже не понимаю, что они имеют в виду. Когда мне уже... Я делаю, например, селфи где-то в зеркале, и мне уже начинают слушатели писать, типа... Юля, почему у вас такой телефон? Что это за прикол такой-то? Как-то вот у вас это как-то обосновано? Или почему вы с ним ходите? Я такая думаю, так, все, пора.
1: Звоночки пошли.
0: Да, пошли звонки. Значит, все пытаются избавиться от вредных привычек, а девушка — это такая вредная привычка, которая может сама от вас избавиться. Я не люблю фоткать свою жену. Это так муторно. А если фото не получается, придется заново. А попробуй еще не сфоткать. Это же скандал. Друзья, мужчины, дорогие мои, я вам дам хороший совет. Во-первых, выясните, где у нее рабочая сторона. Всегда фотографируйте с этой рабочей стороны и чуть-чуть снизу, чтобы, соответственно, она казалась выше и стройнее. Все. И никогда не фотографируйте ее днем, особенно на пляже, потому что она просто сразу будет думать, что это она такая какая-то не такая. Никто, запомните, не будет хорошо получаться днем на пляже. Даже идеальные девушки, прям модели при дневном свете 2 часа дня, 3 часа, вот такой яркий дневной свет, они выглядят странно. Потому что там все видно, все не до... все будет видно. А вот немножечко закатное солнце, так где-то 5-6 часов вечера, когда солнце уже немножечко так краснеет. Это как фильтр, прям сразу смотрится, природный. Все лучше намного, так что вот пользуйтесь. Зайти в магазин и купить что-то одно. Вообще не могу, постоянно набираю еще кучу всего. На работе тяжко писать их задания с нуля. Очень часто пользуюсь еще готовыми версиями в интернете, но не всегда они там есть, приходится потеть, трали-вали. Не выполнять обещания. Жить на показ, фотографироваться, выкладывать фотки, ходить на экскурсии по городам, далеко уезжать в другие страны, ругать молодежь.

0: молодежь и правительство жаловаться на цены в магазинах не могу, а все, в общем, неплохо с этим справляются. Хорошо отдыхать. Меру не всегда знаю. Вот кто-то может, да, аккуратненько, а я аккуратненько не могу, поэтому предпочитает, видимо, совсем нет.
1: 50 на 50, действительно, не у всех получается, и так, и так.
0: Ну, как-то вот, честно говоря, я тоже не очень понимаю. Вот они говорят, давайте на один бокальчик, да, вот, и ты так думаешь, ну как это? Как это возможно? Это же обман, ну самообман. Поэтому вот это вот, давайте по одному и завтра на работу... Лучше вообще не надо, лучше чем вот так.
1: Конечно.
0: Это странно, просто смысл тогда в этом. Вообще, какой в этом смысл? Я его не вижу, например. То есть лучше вообще без, чем да. Напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. И, конечно же, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь, если еще нет.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Погода.
1: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве. Облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 25-21, ночью 19-18. Завтра обещают до 24 градусов тепла, но дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Влажность 82%. Давление 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 25 градусов. Со знаком «плюс».
2: Реклама. Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле.

0: стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: 4 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Будда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВКфест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-79-2230.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Твой номер один, только он. Дима Билан.
7: Твой номер один.
6: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
8: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист ДФМ.
9: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Супер People. Это вот приветствие на моем идеальном английском. Давайте поаплодируем каждому, кто вместе с нами сжигает сегодня вечером. Здесь Дмитрий Попов.
1: Бонжорно.
0: И, конечно же, друзья, мы продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Что все делают легко, а вам это дается с трудом?
0: С трудом. Многие с легкостью тратят кучу времени, сидя в играх, во всяких разных там социальных сетях, а мне времени на это жалко. Ну, не надо тут хвастаться, да? Не надо.
1: С трудом неужели вы, правда, на ночь, когда вот ложитесь спать, вот, ну, не прокручивайте
0: они,
1: вообще
0: они совсем. Они в этот момент думают о судьбе человечества. Ну, о чем ты говоришь? Нет, конечно, какие рилсики? Нет. Это другого уровня люди, Дима, не для твоего вот понимания.
1: Завидую.
0: Вот действительно. Молча. Ты знаешь, на самом деле, если бы мы действительно не тратили перед сном время на рилсики, а читали книгу, например, сколько бы мы прочитали уже?
1: О-о-о.
0: Вот, понимаешь, вот ты задумайся когда-нибудь об этом.
1: Да я каждый вечер об этом думаю, но что-то меня тянет наоборот к этому вот квадратнику.
0: Потому что легкий контент всегда проще потреблять, чем все остальное. Многие, так, это мы уже читали. Зарабатывать деньги легко, но многие но много зарабатывать не очень легко. Кстати, как раз я с вами не согласна. Много зарабатывать денег, большие деньги, они всегда приходят легче, чем маленькие. Вот как раз маленькие, их с трудом приходится как-то вот действительно постараться, а большие деньги, и тут как бы жулики.
1: Подход другой, понимаете?
0: Там немного по-другому все работает. Но не будем
1: масштабнее надо.
0: Тут надо смекалку включать, смекалку. Так, еще. Женятся многие легко, а вот Паша с трудом. Очень тяжело переключаться во время многозадачности. Также с трудом могу пойти в спортзал. Ну, тут как бы, извините, многие с трудом ходят. Я бы не сказала, что все так налегке. Так, ой, пожалуйста, хоть каждый день. Вот так вот походишь 2 дня подряд, потом уже встать не можешь, да? Молочная кислота.
1: Надо перерыв.
0: С трудом выхожу на работу, просыпаюсь с трудом по утрам, с трудом могу отказаться от вредных вкусняшек, всякие чипсы, роллы, кола. Также с трудом завязываю шнурки, может, потому что пузико мешает от вредных вкусняшек. И еще с трудом вижу мир без розовых очков. Ну, это хорошо. Почему вообще нужно смотреть на мир обязательно реалистично? Не надо. Надо немножечко фантазию подключать. Потому что если смотреть реалистично, все совсем нравится перестанет. А так вы представляете себе, что немножечко все краше.
1: Да, например, что-то игра может быть какая-то такая.
0: Компьютерная.
1: Вот, да.
0: Которую мы никак не можем пройти один уровень. Все на одном застряли и дальше никак. Но на самом деле действительно иногда кажется, что наша жизнь это как компьютерный уровень. И вот иногда нужно пройти с первого, со второго, с третьего, с четвертого раза, но пройти какой-то сложный уровень, чтобы потом выйти на следующий. А мы, друзья, выходим на тоже следующую нашу дистанцию.
1: На лунный уровень.
0: На лунный, да, и совсем скоро расскажем вам про новолуние, которое стартануло сегодня. 3, 2, 1.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: В эфир Радио ДФМ приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые дают грамотные советы и раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Шонов. Обсудим транспорт будущего, цифровые решения для городского хозяйства и не только. Не пропустите. Начало в 19.00 на Радио ДФМ.
2: 12+. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, о том, что нам говорят сегодня астрологи. Значит, новолуние, первый лунный день. Что нельзя делать в этот день? Категорически. Бросаться в новые начинания, сломя голову. Фундамент для них еще слишком зыбок и непрочен. Поддаваться сиюминутным порывам и эмоциям. Вступать в споры и бередить старые раны. Любая ссора сегодня заберет силы, предназначенные для здоровья и вашего личного развития. Изнурять себя тяжелым трудом нельзя. Хорошо. Мне кажется, летом вообще преступление работать. Вот именно изнурять себя, знаете, трудом. Как-то все равно нас приучили за...
2: десятилетие вот, это вот.
1: Да, что лето — это каникулы. И потом ты вот все годы дальнейшие пытаешься отучиться от этой мысли, что лето — каникулы. Фиг тебе, а не каникулы, да, получается? Вот хотя бы не перегружаться. А открывать кошелек для крупных трат сегодня нельзя, друзья. Энергия денег сегодня требует покоя и тишины. Так вот, кто-нибудь, да, подойдет к тебе, взаймы вопросит, ты такой: энергия денег требует покоя и тишины. Загружать организм тяжелой едой и алкоголем сегодня нельзя, друзья. Ни в коем случае не употребляем. Алкоголь вредит вашему здоровью сегодня еще больше, чем обычно. Гнать от себя мысли о будущем. Игнорирование, планирование лишит вас вектора развития. Сегодня важно примагничивать к себе все то, что вы мечтаете получить в ближайшее время. Или не в ближайшее. То есть вот действительно продумывайте каждый свой шаг, каждую мелочь, которую вы хотите увидеть на своем пути. Вот о чем вы мечтаете? Сегодня по-настоящему проанализируйте этот момент и постройте свои планы. Также, что можно и нужно, как раз строить детальные планы, визуализировать мечты. Мысли, формы сегодня, правда, обретают плоть. Совершать неспешные прогулки на природе. Ну, как раз продумывать все это очень хорошо среди стихии воды, огня, земли, воздуха. Ну, то есть четырех главных стихий. Читать, медитировать, наполнять сосуд своей души светом. Очищать пространство вокруг себя. Порядок в доме привлекает в порядок мысли. Кстати, очень хорошо сегодня повыкидывать что-то ненужное. Вот если вот вдруг что-то давным-давно валяется, коробки на антресолях у кого-то еще стоят, вот эти вот, а вдруг будем продавать кофеварку, коробку положим. Вот, друзья, вот эти коробки все нафиг, потому что они сжирают ваше энергетическое поле, и они действительно мусорят ваше энергетическое поле и мешают циркулировать энергии денежной. Это еще фэн-шуй так работает. Так, заниматься любимым хобби сегодня хорошо, дарить тепло родным прекрасно, прощать обиды замечательно, готовить простую живую пищу, заглянуть внутрь себя и честный разговор с душой провести. Может быть, вы таким образом найдете истинный путь. Накапливать силы в тишине сегодня тоже очень-очень хорошо. Короче, день волшебный, постарайтесь его не упустить и провести правильно. Ladies and gentlemen, introducing Pago.

0: DFM.
1: Ну, может, поболтаем здесь, а? Друзья, вы можете присылать нам свои сообщения.
2: По теме, что все делают легко, а вам дается с большим трудом.
1: Посылать на всяких, знаете, не самых лучших людей. Вот не умею. Вечно жду, что они сами свалят. А зря. Также держать язык за зубами. Какая прелесть. Вот хорошо, когда человек признается. У меня есть приятельница, которая

0: искренне сразу же говорю: так, ребят, мне никаких секретов не рассказывать. Я не умею держать все в себе. Я скажу мужу по-любому, муж скажет еще кому-то. В общем, секрет уже не получится.
1: Молодец.
0: Поэтому мне не надо. И, кстати, я тоже в последнее время начала понимать, что мне неинтересны чужие секреты. Во-первых, я действительно их умею держать, потому что я их сразу забываю, мне как-то даже неинтересно это кому-то пересказывать. Но я, в принципе, не понимаю, почему я должна хранить чьи-то секреты. Зачем мне это? Вот зачем мне эта информация? Ну,
1: иногда просто
0: она
1: хочется
0: мне нафига.
1: Поделиться, понимаешь? Даже не то, чтобы там, чтобы ты хранила или не хранила, чтобы ты выслушала.
0: Так я, Попов, все равно тебе все солью. Это надо понимать. То есть
1: я-то никому не скажу.
0: У кого-то есть муж, а у меня есть Попик. Я ему все равно все сливаю. Я не могу никак. И я сразу предупреждаю, если вы не хотите, чтобы знал Попов, ну, правда, на Попове действительно все заканчивается. Он действительно, он прям вообще никогда ничего не рассказывает. Мне кажется, тоже все забывает сразу. То есть как бы не надо мне ничего рассказывать. Потому что зачем мне это? Я чтобы сидела еще, а Димуля на меня так смотрел и говорил: а что там? Да? Вот так вот. Вот так вот. А я сидела и говорила: нет, ничего, Димочка. В нашей, как говорится, рабочей семье так, это не работает. Вот так вот. Правда, Дмитрий?
1: Да, подтверждаю.
0: Вот так вот.
1: Вот поддерживать беседу с большим трудом получается у некоторых людей, написали по нашей теме. И с трудом открываю упаковки. Всегда нужна помощь. Даже пробки, которые просто нужно откручивать, или нарезку колбасную в пачке. Вообще открыть не могу.
0: Значит, не умею делать морду кирпичом. Ну, это надо.
1: Это надо уметь.
0: Это называется интеллигентность. А это так и выглядит. Да, дорогие друзья, это когда вам хамят открыто. Знаете, такой базарный такой вот стоит гул. А вы при этом морда кирпичом. То есть вообще не, как будто бы это не про вас.
1: Представляете себе что-нибудь, думайте о чем-нибудь.
0: Да, потому что опуститься и вот, знаете, сорваться на этот же уровень и на эту же беседу очень легко, очень легко. А вот выстоять, как будто вы действительно с достоинством. Тут главное, понимаете, тут главное смотреть на человека, как на какаху. То есть тут взгляд важен. Потому что если вы будете стоять вот так вот глазками хлопать, то вы додик. Ну, то есть человек, которого можно вот так вот облить какахами, и, соответственно, вы ничего не скажете. Это, с одной стороны, тоже интеллигентно выглядит, но с другой стороны, это выглядит, как будто бы вы не можете за себя постоять.
1: Да, тут достоинство.
0: Да, а вот тут, значит, выпрямляем плечи, грудь вперед, нос вверх. Вот так смотрите, и вот как на мусор в парадной. Вот так вот просто. Типа, боже, опять это быдло в бизнес-классе. Вот так должно выглядеть, если вам вдруг кто-то хамит. Вот, все. Дальше у нас игра.
1: Да, будем проверять вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012.
2: Реклама.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого, откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
5: Мы за ресторан.
4: Тогда начинаю отсчет. 10.
6: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Мы в сети. vk.com/dfm.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM. DFM.

0: Камон, супер пипл. Прямо сейчас мы поиграем методом тыка, будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Свое желание проверить интуицию высказала Юлия из Воронежа. Юля, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать, Юленька. Кстати, Дмитрий, вы можете загадать желание, потому что вы в данный момент между двумя Юлями.
1: Что там я? Все, кто сейчас слушает радио Дежавю.
0: Да, все могут загадать желание. А мы, соответственно, перейдем к нашим баранам и будем задавать вопросы. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы готовы?
2: Да.
0: На старт. Внимание, поехали. Правда, что мед производят только пчелы?
2: Да.
0: Правда, что у собак черно-белое зрение?
2: Да.
0: Правда, что без...

0: Да.
1: Правда, что навозник белый – это название съедобного грибочка?
0: Нет.
1: Чего?
0: Да.
1: Да, отлично. Как раз вот мы, собственно, рады поаплодировать ответом.
2: Да, успели ответить на все 5 вопросов, Юля.
1: И выясним, что у нас с интуицией.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Обожаю людей, которые умеют вовремя переобуться. Понимаешь?
2: Юля, на вас муж кричит дома.
1: Почему?
2: Почему? Да, сразу ответ.
1: Сразу нет.
2: Да,
1: сразу нет.

0: черно-белое зрение? Нет. Правда, что Берингов пролив – это пролив между Европой и Азией? Нет. Правда, что у рыбы меч нет зубов? Да. И правда, что навозник белый – это название съедобного гриба? Нет. Ой, да, да, да, да, да, да, да.
1: Юля, молодец, поздравляем. Вы получаете от нас фирменную кружку.
0: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
2: Я бы в первую очередь хотела передать привет Юле и Дмитрию вам.
0: Спасибо.
2: Каждое утро я ездила раньше на работу и слушала вас. Сейчас там немножко другое шоу. Ну вот приходится теперь вас вечером слушать, когда я еду с работы. Вы, как всегда, поднимаете настроение своим позитивом, крутыми, классными эфирами. Так держать. Вот только вечером и только вы.
0: Спасибо. Спасибо. Боже, спасибо. Как приятно. А кому еще лично приветы?
2: Ну, меня никто не слушает, муж там меня дома ждет с работы, поэтому... Ну, ему тоже.

Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com. Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
2: Ленту! Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке.

0: Солетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Up the next.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что...

0: Ну, давайте прямо сейчас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова узнаем что-нибудь новенькое. 70% людей не любят свой голос, между прочим. В Японии за оскорбление в интернете можно сесть в тюрьму на 1 год. Написал гадость. До свидули. Эйнштейн никогда не носил носки, видимо, принципиально. Первые очки были изобретены в Италии в 1284 году. Только 1% людей на Земле могут полностью скрывать свои эмоции. У пауков очень слабая нервная система. Они могут умереть от страха. Представляете, паук вас увидел и сразу помер. Как-то, вот, честно говоря, не хочется быть таким страшным.
1: От вашего крика.
0: Хуже только крысы. Я тут недавно выяснила, что они умеют смеяться. Знаете, вы так нарядились красиво, так все, так выглядите шикарно. Заходите в подъезд, а там над вами даже крысы ржут. Яркие сюжетные сны – один из признаков шизофрении. Боже, какой кошмар. У меня как раз яркие сюжетные. Сыр, по мнению большинства населения планеты, самое вкусное блюдо. В Португалии есть светофоры, которые зажигаются на которых зажигается красный, если вы превышаете скорость. У дельфинов, косаток и кашалотов нет обоняния. И еще любая жидкость на Марсе закипает и испаряется. Танцы снижают уровень стресса, а температура мозга может повыситься от бессонницы. Женский пол лучше переносит и чувствует холод, чем мужчина. С этим не согласна, потому что мне кажется, что... как-то все люди...
1: Независимо от пола.
0: Независимо от пола, все-таки любят, когда потеплее. Чуть-чуть.
1: И водичка морская.
0: Да, рядом. Вот это точно совершенно.

0: друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку и выяснять, кто у нас сегодня самый крутой.
1: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Бомбим-финалочку, друзья. Долго думали, кому же сегодня отдать подарок. Но последнее сообщение зачитаем прямо сейчас по теме.
2: Что все делают легко, а вам дается с трудом?
1: Считают деньги. Не могу. Очень трудно считаю деньги. Люблю, когда это делает кто-то за меня, поэтому у меня есть бухгалтер. Так, не умею людям хамить. Совершенно. Не получаю от этого никакого удовольствия. Потом очень долго себя корю, даже если сказала какое-то одно единственное плохое слово. Не умею и не люблю покупать что-либо на маркетплейсах.
2: Неожиданно.
1: Есть такие люди, оказывается.
2: Главное начать.
1: Не умею водить машину. При этом училась и сдавала на права, но все равно не мое это, не мое.
2: Ждать вообще не получается. Не могу ни в очереди стоять, ни ждать кого-нибудь, когда кто-нибудь опаздывает. Поэтому всегда опаздываю сама.
1: Я не умею восхищаться чему-либо, если мне это не нравится. Вот делать вид, что все прекрасно, когда все не очень. Лицемерить – это точно совершенно не мое. А большинство спокойно совершенно скажут, что ты красавец, если выглядишь, честно говоря, очень не очень.
2: А вот хотите неприятное сообщение?
1: Да.
2: Алексей пишет, потолстеть. Хотя бы 5 килограмм прибавить, но никак, как бы не ел ничего, всякую
1: кошмар.
2: Даже вот вообще, ну никак не прилипает.
1: Вот Алексей, как раз Алексей. Елена нам пишет, я не умею съесть 2 кусочка пиццы. Вот остальные легко, 2 кусочка и достаточно. А мне пока вся пицца не достанется, я не успокоюсь, ни в коем случае. Все как-то легко готовят, по крайней мере в моем окружении делают это классно, виртуозно, хвастаются рецептами. А я, знаете, даже яичницу готовлю с трудом. С огромным трудом. Поэтому близкие даже перестали меня об этом просить и делают все сами. Зато мой ребенок, ему 9 лет, уже сам сырники по утрам фигачит. Вот как...
2: Молодец,
1: делегировала. Жизнь, блядь, заставила человека. Так, ну что, у нас сегодня очень много в Максе писал человек с ником Панда. Очень много. И тут с трудом выпроваживаю гостей, с трудом храню то, что есть, потом жалею, когда потеряю, с трудом стою в очереди, планирую отпуск тоже с трудом, почему-то всегда получается спонтанно, с трудом коплю деньги, всегда на что-то не хватает, с трудом концентрируюсь на новом, с трудом запоминаю, что говорит моя жена, с трудом вижу мир без розовых очков. И тут еще очень много сообщений, которые мы зачитывали. Давайте поаплодируем Панде. Он писал, очень хочу выиграть кружку. Действительно старался по-настоящему. Поэтому отдаем. А, кстати, даже не знаю, Панда, может, это девушка.
2: Ну,
1: мы
2: нет,
1: не
2: если плохо запоминает, что говорит жена,
1: точно,
2: значит,
1: все,
2: точно.
1: Все, да, правильно. Так, ну что, друзья, конечно, мы желаем вам прекрасного новолуния. Не забудьте сегодня помечтать, пофантазировать, представить свое идеальное будущее. И пусть оно будет именно таким, каким захотите видеть его вы. Всем пока!

0: Погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 22-19, ночью 18 градусов тепла. Завтра обещают до 24 градусов тепла, временами осадки в виде дождя. Ветер переменных направлений 3,2 метра в секунду, влажность 84%, давление 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 25 градусов. Со знаком плюс.
1: Реклама. Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
6: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
7: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

BFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
3: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
4: Наша традиция уже.
3: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
4: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио DFM. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игора-драйв». Билеты на сайте «Автодрома». 0+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
13: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
13: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
0: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио.

Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.